Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой Родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Наша жизнь – это система оценок. Если во взрослой жизни нас измеряют финансовыми и материальными мерилами, до школы нас оценивают в критериях «хорошо», «плохо», «мы едим», «спим», «гуляем» и так далее, то в школе и в вузе это уже пятибалльная система отметок. Детки и отметки. Роль цифр в образовании и воспитании. Начало, середина и конец учебного года — это всегда разговоры об успеваемости. Тема оценок вызывает напряжение у всех участников процесса. У педагогов, так как оценки являются мерилами их труда, показателем престижа класса и школы, у родителей высокая отметка является главной целью, предметом гордости, а у учеников через школьные успехи выстраиваются отношения со значимыми взрослыми, то есть с родителями и учителями. И из-за школьных оценок чаще всего происходит большое количество ссор, обид, непониманий между детьми, их родителями и, конечно, учителями. Давайте разберемся, для чего нам оценки, почему они имеют такое важное значение в нашей жизни. Зачем нужны оценки?
1: Оценивание наших знаний, оценивание наших поступков — это всегда действительно мерило нашей жизни. Но всегда необходимо задать себе вопрос. Я прихожу в школу, я прихожу в институт или другое учебное заведение за оценками или за знаниями.
0: Но можно ли в системе образования обойтись без оценок?
1: Нет, категорически невозможно, потому что ребенок должен понимать, где он прав, где он не очень прав, потому что образование и вообще проверка знаний — это путь ошибок и путь умения получать информацию, умение решать задачи, там, и рассказать историю из истории, и правильно писать или учить стихотворение. И ребенок должен понимать, что за правильно выполненную работу он получает, скажем так, одобрение. Мы сейчас не говорим оценку, он получает одобрение. И наоборот, если он поленился, ничего не сделал, он должен получить какое-то порицание. К сожалению, есть определенные такие сейчас современные движения педагогики, которые пытаются организовать всякого рода учебные заведения с безоценочной системой. Ну, то есть 2×2 — 4, правильно. 2×2 — 5, тоже правильно, такое бывает. 2×2 — 3, и такое бывает. И получается то, что ребенок, он не понимает, а где правда, а где ложь. Поэтому, по сути, оценка является таким мотиватором для того, чтобы оценить свой труд.
0: Как раз хотела спросить, является ли оценка мотивацией для достижений учебной и неучебной деятельности в том числе?
1: Ну, смотрите, приятно же, если вы что-то сделали хорошо, а вас за это похвалили. Неважно где, неважно как. Вот вы хорошо сняли программу, передачу. И получили замечательный отзыв от наших телезрителей. Вам же приятно?
0: Конечно. И тут вопрос возникает в том, что оценка — это не совсем объективная история. В оценке заложен и субъективный компонент в том числе. Да, наша программа понравилась в тот момент, когда она отвечает какой-то больной теме нашего зрителя и, возможно, пришлась на удобный момент просмотра этой программы, и все сошлось, и, как говорится, вот оно вам положительное мнение. Но в случае, если у человека нет такой острой темы для того, чтобы наша программа решала, и не совсем в удобное время он посмотрел нашу программу, тогда его оценка будет совершенно другой. И значит ли это, что наша программа хороша и плоха? То есть тут вопрос субъективный.
1: Не совсем так, потому что в школе есть учитель, где, будем надеяться, объективно оценивая детей. Конечно, бесспорно, невозможно всем угодить, потому что обязательно в любом действии, даже в самом замечательном, самом прекрасном и самом, скажем так, безгрешном и самом правильном, обязательно найдутся люди, которым это не понравится. Яркий тому пример — Евангелие, которое мы читаем. Господь наш Иисус Христос пришел в этот мир, проповедовал о любви, проповедовал о том, что необходимо молиться за обидчиков, о том, что творить добро и, ну, всем вокруг. И в конце концов мы знаем, чем все закончилось. Его распяли. Его слова тоже кому-то не понравились. Мы должны понимать, что оценка — это безличностное отношение к человеку. То есть без участия его каких-то личных особенностей. Вот очень важно понимать, что если мы говорим об оценке школьника, то это имеется в виду какой-то предмет. Сейчас, конечно, вводится оценка за поведение, там, прилежание.
0: То, что, да, всегда это было.
1: Что будет, что есть прекрасно. Если мы говорим уже об оценке сферы деятельности человека, то мы оценим, опять же, его конкретные дела, которые он совершает по мере того, что он обязан делать.
0: То есть надо учиться ради знаний, и не формальных, а настоящих.
1: Ну, конечно, бесспорно.
0: Да? Которые осмыслены.
1: Ну, если ребенок знает на 3, но слезно просит поставить ему 4.
0: Так, что делать?
1: А учитель добрый, Он может пойти навстречу ученику и поставить ему 4. Но знать-то он будет на 3. Вот в чем вопрос.
0: Но зато взаимоотношения, возможно, из-за этой четверки у этого ребенка с родителями будут более благоприятные.
1: Но. Так. Всегда есть но. Если только это не будет начало снежного кома. Просто когда мы ставим завышенные оценки для школьника, то мы в первую очередь его не только мотивируем, а в какой-то мере даже расслабляем. Если бы ребенок мог отнестись к тому, что вот да, мне сегодня поставили оценку чуть больше, поэтому я хочу этому соответствовать. Но так, к сожалению, бывает не так часто.
0: Что же лучше, вырастить счастливого, уверенного троечника или закомплексованного хорошиста?
2: Или отличника?
1: Ну, скажем так, лучше помочь ребенку стать счастливым. Как вы думаете, зачем ходить в школу?
0: Как говорят, нельзя научить, можно научиться. Вот за этим мы и ходим в школу, чтобы научаться учиться.
1: Здорово. А как вы думаете, если ребенок в классе 6-7 уже поставил себе цель, что он хочет быть, например, футбольным тренером?
0: Так.
1: Зачем ему математика? Зачем ему изучать
0: литературу? Как он голы считать будет?
1: Ну, он базовую знает, таблицу умножения выучил. Как бы больше ему не надо. Зачем ему стихотворение изучить?
0: Для того, чтобы память развивать.
1: Алгоритмы.
0: Ну, во-первых, вне футбола у этого ребенка, потом взрослого человека, тоже есть жизнь. И наверняка он помимо футбола, как-то сейчас модно, будет, например, инвестировать куда-то свои деньги, заработанные.
1: Логарифмы много помогли в жизни?
0: Логарифмы? Они, наверное, создавали нейронные сети в моей голове, благодаря чему моя светлая голова продолжает быть светлой на протяжении всей моей жизни.
1: Вот. Очень правильный ответ, потому что школа — это то место, которое, по идее, должно научить человека думать. Мы изучаем те предметы, которые нам кажется, что в жизни не пригодятся, для того, чтобы наш мозг думал.
0: Класс.
1: Решая математические задачи, он развивается. Учим стихи, мы тренируем память. Пишем сочинения, мы учимся правильно и красиво выражаться. Потому что насколько мы умеем выражаться, зависит от того, насколько мы умеем писать сочинение. Поэтому школа должна, по идее, научить нас думать. И поэтому мы должны ориентировать своих детей и школьников, и студентов СУЗов, и студентов ВУЗов, что они ходят не для того, чтобы получить картонный, скажем, диплом, в котором будет написана оценка, а для того, чтобы научиться думать, именно зачастую в том направлении, которое мы себе выбрали, если мы уже говорим о профессиональной деятельности, чтобы научиться быть профессионалами, а не просто получить образование для того, чтобы оно просто было.
0: Коль уж вы коснулись начальной школы, возникает вопрос, в равной ли степени оценки важны в младшей, средней и старшей школе? И есть такое мнение, что вот как раз оценки особенно важны для младшеклассников.
1: Потому что они в самом начале своего пути учебного, они еще не знают, что такое хорошо, что такое плохо, и поэтому создать им вот эту мотивацию очень важно. Но в то же время очень важно обозначать место оценок в нашей жизни, потому что когда мы хотим получить положительную оценку, забывая о том, каким способом мы хотим получить, то это остается проблемой до конца жизни нашей. То есть зачастую если человек всю жизнь работал на оценке, он в конце концов очень сильно зависим от мнения других в своей взрослой жизни. То есть, а что бы мне скажут? А что бы мне подумают? Как оценят мое поведение? И если человек зависим от оценки, это значит, в школе ему прямо заставляли именно не получить знания и не быть счастливым от того, что он что-то узнал, а просто ориентировали ребенка на оценки.
0: А вы же тоже преподаете?
1: Да.
0: А вы ставите оценки?
1: Конечно. Ну, я стараюсь быть беспристрастным. То есть, знаете, ну, когда я оцениваю детей, у нас есть... Они знают об этом, что нет слова наказание. То есть оценка — это не наказание. Даже плохая оценка — не наказание.
0: А что это?
1: Это последствия. Учишь, делаешь, рассказываешь, получаешь последствия. На мое отношение к человеку никак не относится. Я очень люблю детей, школьников, пожалуйста. Вот на мое отношение к школьнику никак не повлияет. Но если ты выучил, ты получишь заслуженную 5.
0: А влияет ли на оценку ваше отношение к школьнику? От обратного?
1: Нет.
0: А должно ли влиять?
1: Мне кажется, ни в коем случае. Нужно объективно оценивать детей, в частности, но не личностно, подчеркну, но понимая, что по природе своей девочки аккуратнее. Если учитель проверяет тетрадь по математике у девочки и у мальчика, понятно, что у мальчика будет менее аккуратно. Там будет, может быть, все правильно. Но снижать ему оценку только потому, что он менее аккуратен, природно у мальчика менее аккуратно.
0: Как же все-таки родителям реагировать на оценки детей? Ну, понятное дело, что мы говорим не о высшем балле.
1: Ну и о высшем тоже.
0: Да, кстати, да.
1: Ну, скажем так, если мы говорим не о высшем балле, то реакция родителей и детей, в принципе, по сути, должна быть одинаковой. Неудовлетворительная оценка или удовлетворительная оценка, то есть 2-3, не должна восприниматься как точка, то есть все конец. Вот это начало. Начало того, что я узнал, над чем мне нужно работать для того, чтобы мое обучение проходило лучше. Это, знаете, как у спортсменов. Вот фигурист или гимнаст делает какое-то упражнение, и вот на каком-то моменте он или падает, или срывается, он понимает, что вот здесь у меня слабое место, вот здесь над этим нужно поработать. Вот оценка — это та же ситуация. То есть ребенок понимает, вот тут у меня проблемное место. Слава Богу, что я о нем узнал. Теперь я над этим поработаю, и все будет хорошо. А отличная оценка тоже должна вызывать определенную реакцию. Ну, как минимум, не вызывать чувство превозношения над другими людьми.
0: То есть хвалить? Детьми.
1: Да, я лучше, чем эти. Я лучше, чем все остальные. Или родители, мой ребенок лучше, чем Вася, Петя, Оля.
0: Хорошо, Таня. Как похвалить такого ребенка? Ты молодец.
1: Ты молодец, ты потрудился.
0: Ты видишь, у тебя все получается.
1: Да, ты молодец, у тебя все получается. Ты потрудился, вот итог твоих трудов. У тебя все получилось, я за тебя очень рад, ты порадовал. Но ни в коем случае не сравнивая.
0: Что а вот, сосед что получил?
1: Да, или вот ты лучше, чем вот твой сосед по партии.
0: Видишь, ну можешь лучше, чем Петя Иванов?
1: Да.
0: Можно же так говорить ребенку?
1: Нет.
0: А если это для кого-то мотивация?
1: А для Пети Иванова?
0: А он же не знает, что мы его приводим в пример.
1: Ну все равно. То есть как минимум в глазах ребенка он будет равняться не на свои знания, а на знания Петя Иванова, хочу сказать. То есть нужно понимать, что ребенок должен понимать и сравнивать самого себя с самим собой.
0: Вопрос такой: стоит ли наказывать ребенка за оценки, если все-таки с кем-то это работает, то насколько оправдано такое наказание?
1: Давайте заменим слово наказание на слово обращать внимание. В Священном Писании есть такие слова, что никто же знает сына только отец, не отца, кто знает только сын. И поэтому каждый родитель, по идее, должен знать своего ребенка и понимать, что для этого и ребенка является мотивацией.
0: Угу.
1: Не просто вымещать свое зло на ребенка, а в оценках находить причину этого зла.
0: Оценки же — это показатель определенной самооценки родителя.
1: Вот это страшно. То есть нужно понимать, что ребенок, по идее, не должен учиться ради хорошего настроения родителей, чтобы родители могли похвалиться.
0: Это, кстати, тоже является мотивацией. Не расстроить родителей.
1: Вот. А дальше что?
0: Не просто научиться думать или получить знания, или, условно говоря, там, быть лучше сверстников. Но вот эта история про то, чтобы не расстроить родителей.
1: А дальше что?
0: А дальше это будет работать. Не расстроить мужа, жену, не расстроить коллег по работе, начальство и так далее.
1: Я буду жить, чтобы кого-то не расстроить.
0: Ну, если это удобно, почему нет?
1: Забывай только об одном человеке.
0: О самом себе.
1: О самом себе. То есть я должен понимать, что школа нужна мне. Школа нужна мне. И СУЗ нужен тоже мне. И вуз нужен мне. Не для того, чтобы порадовать родителей дипломом или хорошим аттестатом, что хорошо учиться — это мне полезно. И в идеале родители должны хотеть, чтобы ребенок в школе научился думать. И поэтому, к сожалению, вот эта схема, формула о том, что ты должен учиться, чтобы порадовать маму, а потом и жениться должен порадовать маму, и всю, и одежду должен носить только такое, чтобы порадовать маму. И в конце концов вот такого человека спрашиваешь: а сам ты чего хочешь? Он говорит: а я хочу то, что мне скажут родители.
0: А вот есть еще такая формула, вы сказали про формулу, почему-то мне кажется, что это тоже в каком-то смысле формула и алгоритм, который родители воспроизводят в отношении своего ребенка. То есть это если я была отличницей, то и мой ребенок тоже обязательно должен быть отличником или отличницей.
1: Или наоборот.
0: То есть он должен мне соответствовать.
1: Или наоборот.
0: Или наоборот.
1: Я был двоечником, потому что у меня была школа в 5-7 километров от дома, я не мог учиться, и поэтому я тебе сдам все условия, не дай Господи, ты не будешь отличником. Или я никогда не имел высшего образования, ты же будешь иметь высшее образование, даже два.
0: Ну хорошо, а родителям как вот так себя остановить в том, чтобы требовать от ребенка быть тоже отличником, как и он, чтобы такая династия отличников была?
1: Знаете, вот, наверное, ответ будет очень сложен и очень прост. Главное — с ребенком быть, потому что понимать, а действительно, чего он хочет, какие у него возможности, о чем он мечтает. Потому что оценки придут и уйдут, а отношения между детьми и родителями будут всегда. Ссорятся из-за оценок, то отношения могут потеряны, а школа закончится, а отношения не восстановятся.
0: Классно. Все-таки мы не можем в нашей жизни без оценок. На что опираться родителям? Как? Все равно, как ни крути, но оценивать своего ребенка. По каким критериям? На что нужно смотреть в первую очередь? Во вторую, в третью? Там.
1: Что ребенка получается, а что нет? Где у него сильные и слабые стороны?
0: А может быть еще на что? Что он делает с большим удовольствием, чем другое?
1: Да. Но очень важно понимать, что школа и оценки, вот об этом мы еще не сказали сегодня, но очень важно, это развивает характер. Я не хочу это учить, но я должен. должен это получить. Угу,
0: это дисциплина, да.
1: Это дисциплина, это характер. Потому что это то, что реально в жизни пригодится. И это крайне важно ребенка поддержать в момент, когда ему трудно. Поверьте, ему очень трудно. Ему с каждым годом все труднее. Это нам, прошедшим этот путь, уже кажется, ну, это мелочи жизни. Но нужно понимать, что с его опытом жизни ему тяжело и сложно.
0: Как помочь ребенку делать уроки, заниматься в школе из позиции «хочу, а не надо»?
1: Ну, иногда и надо. Надо. Знаете, вот всегда можно сделать предложение. Вот, например, ребенок подходит к папе с мамой и говорит: «Мама, я не хочу делать уроки». «Ну, не хочу». Мама ему говорит: «Или папа, слушай, но есть два пути. Первое, мы с тобой вместе делаем уроки, то есть я тебе помогаю, поддержу тебя. Потом у нас это все спокойно, мирно. У нас еще остается время, можем либо погулять вместе, либо там что-то посмотреть вместе. Либо ты не хочешь делать уроки, мы с тобой ссоримся, у меня дергается глаз». Ты плачешь, но ты все равно делаешь уроки. Ты какой вариант выбираешь? Ребенок понимает, ну, если уроки все равно будут сделаны, то лучше, конечно, первый. Еще раз причину, внимательно всмотревшись. Потому что иногда какие-то межличностные отношения в классе, когда не до математики, или период первой влюбленности, который тоже выпадает на школьный период, или какие-то другие конфликтные ситуации с учителем, быть может. Это все необходимо учитывать родителям, в частности. А не просто наказывать только потому, что не та оценка, которую мне хотелось бы видеть. Но мы же зачастую тоже можем сходить ошибаться. То есть я тебя вижу отличником. Да. Ты должен моим фантазиям соответствовать. Это все равно, что я скажу, я тебя вижу, человек, который понимает штангу 100 килограмм. Будь любезен прийти в спортзал и поднять штангу 100 килограмм. Он 40 поднять не может. Что произойдет с ребенком? Он поломается, если мы его заставим это делать. Поэтому нужно четко понимать возможности. И самое главное, я подчеркну, не потерять добрых отношений между папой и мамой и ребенком из-за школы, из-за оценок.
0: Что бы вы пожелали родителям и ученикам в отношении восприятия оценок?
1: Родителям любить своих детей и с пятерками, и с двойками, и с тройками, все находясь рядом с ними, и любить их, и помогать им. А детям, понимая, что школа — это тот, не помню сказать себе, институт, который, по идее, должен научить нас думать, а оценки — это не цель, а следствие получения нами знаний и образования.
0: А я бы, знаете, как заключила, чтобы оценка не влияла на самооценку.
2: Впереди океан, командир мой спокоен, безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя, и обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в строю, и мне хочется боя. Я от бака даю, то в лихорадке дрожу. Но приказ есть приказ, я корабль конвоя. Это значит, себе я не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грудь.

недоволен, почему я в конвое, почему сам себе не принадлежу. Почему я неволен, почему я в конвое, почему сам себе я не принадлежу. Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь, кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ:

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова, 1, улица Березовая, 2А. 29-33-99.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящим.

0: точно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. К этому часу такие новости. Сегодня поздравления принимают представители самой благородной профессии. Во всем мире 5 октября отмечают День учителя. В России в школах работает около 1,5 миллиона педагогов, а еще воспитатели детских садов и преподаватели вузов. Слова благодарности за их нелегкий труд говорят их ученики и те, кто уже давно закончил школу, но все равно в этот день приходит к любимому учителю. Напомню, белгородские педагоги были и остаются в числе лучших. В этом году победителем конкурса «Директор года России» стал Николай Бутов, возглавляющий 42-ю школу Белгорода. Призер конкурса «Первый учитель» Наталья Павленко из Северной школы номер 3 «Большая Медведица». Лауреатом «Учителя года России» стал Андрей Дронов из школы номер 3 «Строителя». А в конкурсе «Сердце отдаю детям» лауреатом признан тренер по футболу спортивной школы номер 6 Белгорода Александр Сорокин. К другим темам. Минтруд предлагает интегрировать мессенджер «Макс» в электронный кадровый документооборот. Работодатели смогут по желанию подключить «Макс» как дополнительный канал связи. Через чат-бот сотрудники будут получать уведомления о новых документах и по ссылке переходить на госуслуги для просмотра и подписания с использованием госключа. Основной документооборот останется в системах работодателей. «Макс» – лишь дополнительный способ коммуникации, а не замена. Через него можно запрашивать справки, согласовывать отпуска и решать другие кадровые вопросы. Перечень документов, которые нельзя подписывать в цифре, не меняется. Приказы об увольнении по-прежнему оформляются на бумаге. Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина призвала включать театры и частные музеи в реестр креативных индустрий. По ее словам, компании, уже вошедшие в реестр, должны получать приоритетный доступ к региональным мерам поддержки и специальным грантам. Сейчас единый реестр формирует Минэкономразвитие. Лазуткина напомнила об успешном фестивале креативных индустрий в Пензе и призвала регионы активнее поддерживать творческий бизнес. Сенатор подчеркнула, государственные и частные музеи и театры главные хранители культурного кода и традиционных ценностей, поэтому их тоже нужно включать в реестр для получения финансовой помощи. В завершении выпуска вновь напоминание о мошенниках. Распознать их можно по нескольким признакам. Аферисты звонят с неизвестного номера и представляются сотрудниками банка. Настоящий банк никогда не запрашивает пин-коды, пароли и реквизиты карты. Мошенники торопят, нагнетают обстановку и пытаются вызвать панику. В стрессе человек может передать данные, перевести деньги или взять кредит. Также аферисты обещают выигрыши или прибыльную работу, лишь бы вы перевели взнос или сообщили данные карты. Кроме того, вас могут просить перейти по ссылки и установить приложение под видом банковского, на самом деле вредоносное. Они запрещают звонить в банк, полицию или родственникам. Не поддавайтесь, прервите разговор и проверьте информацию по официальным каналам. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: SKL Opt – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-0055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
4: 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова. Теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно. Скажи нет.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

А счастье проще, чем казалось, может быть. Всем разная судьба досталась. Кто-то на яхте, но не знает, куда плыть. А кто-то с хлебом и испытывает радость. Кто-то на яхте, но не знает, куда плыть.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Радио Z.

0: ООО «Специализированный застройщик сет-газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио Z. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. К этому часу такие новости. Сегодня поздравления принимают представители самой благородной профессии. Во всем мире 5 октября отмечают День учителя. В России в школах работает около 1,5 миллиона педагогов, а еще воспитатели детских садов и преподаватели вузов. Слова благодарности за их нелегкий труд говорят их ученики и те, кто уже давно закончил школу, но все равно в этот день приходит к любимому учителю. Напомню, белгородские педагоги были и остаются в числе лучших. В этом году победителем конкурса «Директор года России» стал Николай Бутов, возглавляющий 42-ю школу Белгорода. Призер конкурса «Первый учитель» Наталья Павленко из Северной школы номер 3 «Большая Медведица». Лауреатом «Учителя года России» стал Андрей Дронов из школы номер 3 «Строителя». А в конкурсе «Сердце отдаю детям» лауреатом признан тренер по футболу спортивной школы номер 6 Белгорода Александр Сорокин. К другим темам. Минтруд предлагает интегрировать мессенджер «Макс» в электронный кадровый документооборот. Работодатели смогут по желанию подключить «Макс» как дополнительный канал связи. Через чат-бот сотрудники будут получать уведомления о новых документах и по ссылке переходить на госуслуги для просмотра и подписания с использованием госключа. Основной документооборот останется в системах работодателей. «Макс» – лишь дополнительный способ коммуникации, а не замена. Через него можно запрашивать справки, согласовывать отпуска и решать другие кадровые вопросы. Перечень документов, которые нельзя подписывать в цифре, не меняется. Приказы об увольнении по-прежнему оформляются на бумаге. Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина призвала включать театры и частные музеи в реестр креативных индустрий. По ее словам, компании, уже вошедшие в реестр, должны получать приоритетный доступ к региональным мерам поддержки и специальным грантам. Сейчас единый реестр формирует Минэкономразвитие. Лазуткина напомнила об успешном фестивале креативных индустрий в Пензе и призвала регионы активнее поддерживать творческий бизнес. Сенатор подчеркнула, государственные и частные музеи и театры главные хранители культурного кода и традиционных ценностей, поэтому их тоже нужно включать в реестр для получения финансовой помощи. В завершении выпуска вновь напоминание о мошенниках. Распознать их можно по нескольким признакам. Аферисты звонят с неизвестного номера и представляются сотрудниками банка. Настоящий банк никогда не запрашивает пин-коды, пароли и реквизиты карты. Мошенники торопят, нагнетают обстановку и пытаются вызвать панику. В стрессе человек может передать данные, перевести деньги или взять кредит. Также аферисты обещают выигрыши или прибыльную работу, лишь бы вы перевели взнос или сообщили данные карты. Кроме того, вас могут просить перейти по ссылки и установить приложение под видом банковского, на самом деле вредоносное. Они запрещают звонить в банк, полицию или родственникам. Не поддавайтесь, прервите разговор и проверьте информацию по официальным каналам. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
2: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
3: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Игорь Чернухин, 4 года. 4 года гуси плакали, узрев однажды с вершины дома, пылавшие как факелы, дымы багровые войны. 4 года гуси видели внизу, на поле, нижневье, а танки, мертвые как идолы, пришельцев трупы, воронье. 4 года скрежет стали, до облаков сплошной пожар, а гуси все же прилетали, как и в нашествие татар.

0: Донбасс.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
2: Если это не любовь,

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 47-22. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный».

В России в школах работает около 1,5 миллиона педагогов, а еще воспитатели детских садов и преподаватели вузов. Слова благодарности за их нелегкий труд говорят их ученики и те, кто уже давно закончил школу, но все равно в этот день приходит к любимому учителю. Напомню, белгородские педагоги были и остаются в числе лучших. В этом году победителем конкурса «Директор года России» стал Николай Бутов, возглавляющий 42-ю школу Белгорода. Призер конкурса «Первый учитель» Наталья Павленко из Северной школы номер 3 «Большая медведица». Лауреатом «Учителя года России» стал Андрей Дронов из школы номер 3 «Строителя». А в конкурсе «Сердце отдаю детям» лауреатом признан тренер по футболу спортивной школы номер 6 Белгорода Александр Сорокин. К другим темам. Минтруд предлагает интегрировать мессенджер «Макс» в электронный кадровый документооборот. Работодатели смогут по желанию подключить «Макс» как дополнительный канал связи. Через чат-бот сотрудники будут получать уведомления о новых документах и по ссылке переходить на госуслуги для просмотра и подписания с использованием госключа. Основной документооборот останется в системах работодателей. «Макс» – лишь дополнительный способ коммуникации, а не замена. Через него можно запрашивать справки, согласовывать отпуска и решать другие кадровые вопросы. Перечень документов, которые нельзя подписывать в цифре, не меняется. Приказы об увольнении по-прежнему оформляются на бумаге. Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина призвала включать театры и частные музеи в реестр креативных индустрий. По ее словам, компании, уже вошедшие в реестр, должны получать приоритетный доступ к региональным мерам поддержки и специальным грантам. Сейчас единый реестр формирует Минэкономразвития. Лазуткина напомнила об успешном фестивале креативных индустрий в Пензе и призвала регионы активнее поддерживать творческий бизнес. Сенатор подчеркнула, государственные и частные музеи и театры главные хранители культурного кода и традиционных ценностей, поэтому их тоже нужно включать в реестр для получения финансовой помощи. В завершении выпуска вновь напоминание о мошенниках. Распознать их можно по нескольким признакам. Аферисты звонят с неизвестного номера и представляются сотрудниками банка. Настоящий банк никогда не запрашивает пин-коды, пароли и реквизиты карты. Мошенники торопят, нагнетают обстановку и пытаются вызвать панику. В стрессе человек может передать данные, перевести деньги или взять кредит. Также аферисты обещают выигрыши или прибыльную работу, лишь бы вы перевели взнос или сообщили данные карты. Кроме того, вас могут просить перейти по ссылки и установить приложение под видом банковского, на самом деле вредоносное. Они запрещают звонить в банк, полицию или родственникам. Не поддавайтесь, прервите разговор и проверьте информацию по официальным каналам. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: пред иконою стою, с надеждой в небо я смотрю.
1: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-00-55-695.
2: Плитка по цене, которую приятно слышать – 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовка плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.

0: Радио З.
1: Война – слово женского рода, а идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода, но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала. И рана кровью точила мужские тела добела.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Стихи российского солдата. К сожалению, мы не знаем его имени. Его фамилия Углев. Он пал смертью храбрых при освобождении Донбасса. Это единственное его стихотворение. Спасибо тебе, Белгород, и области спасибо. Вы за спиною нашей, как каменная глыба. Уверены мы в вас, в поддержке и заботе. Мы знаем, что всегда поможете пехоте. Мы очень благодарны за вашу доброту, за веру в наши силы и в нашу правоту. За теплый чай, картошку, за братское плечо, за свежий хлеб, консервы и крепкий табачок. За письма и улыбки, рисунки от ребят, за то, что принимаете и лечите солдат, врачам и активистам, девчонкам, пацанам. Спасибо за доверие воюющим войскам. Мы видим вас и верим, что Родине нужны, что тыл надежен, крепок, и мы защищены от лживых фарисеев, предателей в ролей, готовых плюнуть в спину своих же сыновей. История рассудит, расставит на места, и станет миру ясно, кто прав, где клевета, что армия с народом поймут в один момент, и в Белгороде людям воздвигнут монумент от русского солдата с поклоном старикам, что хлебушком делились с пехотой пополам. За искренность спасибо, за вашу доброту, за веру в наши силы и в нашу правоту.

внимательно смотри. Благодаря таким стать.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. К этому часу такие новости. 90 студентов из вузов и колледжей Белгородской области удостоены стипендии президента и правительства России. Губернатор Александр Шуваев

На рабочий, рабочий зеленого хозяйства, уборщик территорий, цветовод и другие. Чаще всего подростков принимали предприятия образования, культуры, производства, сельского хозяйства, здравоохранения и ЖКХ. Помощь в трудоустройстве в свободное от учебы время оказывает кадровый центр по госпрограмме «Содействие занятости населения» и нацпроекту «Кадры». Продолжаем выпуск. На железнодорожных вокзалах белгородцы все чаще пользуются справочными видеоматериалами. С января по август к операторам через эти устройства обратились более 5000 пассажиров. Чаще всего на вокзалах Липецка, Воронежа и Белгорода. Пассажиры уточняют расписание поездов, наличие и стоимость билетов, путь отправления и прибытия, варианты поездок с пересадками. Операторы также помогают сориентироваться на вокзале, подсказывают маршруты городского транспорта и рассказывают о местных достопримечательностях. Сейчас такие терминалы круглосуточно работают на 21 вокзале Юго-Восточной магистрали. Можно воспользоваться меню самостоятельно или связаться с оператором по видеосвязи. А людям с нарушением слуха доступна консультация на русском жестовом языке. Шебекинский историко-художественный музей обновили по нацпроекту «Семья». В вестибюле открыли интерактивную экспозицию «Золотая башня» с цифровым гидом, а электронный экскурсовод «Летопись шебекинского приграничья» знакомит с картами и героями. Для школьников закупили планшеты с квестами и играми. Картинная галерея стала арт-пространством. Функциональные перегородки и мобильные витрины позволяют создавать тематические зоны. Также приобрели аудиогиды и оборудование для людей с ограничениями по здоровью. В день презентации открылись выставки «Призвание», «Отражение» и «Пограничье. Своя война». На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73 55 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.
3: Как на той высотке погибал наш взвод.

не отдаст за даром. Жизнь свою десант, пусть патронов мало, пару есть гранат, не отдаст за даром. Жизнь свою десант, рукопашный станем, финки обнажив, пусть потом помянет нас седой комдив. Беларусь, Серега, с Киева Илья.

0: Сашка из Ростова, родина моя. Как на той высотке погибал наш взвод.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Да не хлещи коня, ему же больно.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Записки бойца. Знаете, я часто смотрю на это небо. Здесь оно другое. Тяжелое, пропахшее порохом и остывшим металлом. И в редкие минуты, когда ловит интернет, я заглядываю в ваш мир. И все чаще я натыкаюсь на это липкое серое уныние. Затянулось. Непонятно. Нас обманули. Где результаты? Люди стали мерить судьбу Родины секундомером, словно это футбольный матч, на который они купили билеты, теперь недовольны. Что игра затянулась, а на трибунах сквозняк. А я хочу спросить только честно, перед самим собой. А как ты хотел? Легко любить Родину, когда она красавица в кокошнике на празднике. Когда она раздает гранты, строит парки и сверкает салютами в твою честь. В такой момент патриотов полные площади. В такой момент гордиться ею — это как хвастаться дорогой машиной. Приятно, престижно, не пыльно. Но Родина — это не только блеск золотых куполов. Сегодня она — это мать. Это наша мать, которая вышла в поле в бурю. У нее спутались волосы. У нее натруженные, потрескавшиеся руки. И под глазами тени от бессонных ночей. Она сейчас не красивая картинка. Она воюющая, израненная, стиснувшая зубы от боли мать. Сможешь ли ты любить ее такую? Не в шелках, а в камуфляже, пропитанном болью и порохом. Сможешь ли ты не отвести глаза, когда ее поносят со всех сторон? Когда она ошибается? Когда ей страшно за своих детей? Мать сильна не сама по себе, мать сильна своими сыновьями. Когда ребенок видит, что матери тяжело, он не стоит в стороне с калькулятором, считывая, когда же она наконец справится. Он не ищет подвоха в ее слезах. Он просто подходит, берет ее за руку и говорит: «Я здесь. Мы выстоим. Я тебя не предам». А у нас сейчас многие ведут себя, как капризные дети. «Мама, ты обещала, что все будет хорошо, что все будет быстро. Почему ты такая грустная? Наверное, ты все делаешь не так». Это не игра, это жизнь нашей семьи, огромной, многовековой. Если она затянулась, значит, рана глубока. Значит, шторм сильнее, чем мы думали. Но разве это повод отпускать ее руку? Здесь, на передке, мы не спрашиваем, когда. Мы спрашиваем, кто, если не я. Потому что если здесь мы начнем сомневаться так, как вы сомневаетесь в тепле, все рухнет. Мы держим этот фронт не на железе, а на вере. На вере в то, что дома нас не предадут в мыслях. Не ищите правду в аналитике и сплетнях. Правда, она в сердце. Любить, когда все хорошо, это просто. Остаться рядом, когда тяжело, когда непонятно и когда больно, это и есть любовь. Не ищите подвохов, ищите в себе силы. Мать не перестанет быть матерью, если она заболела или устала. Наоборот, именно когда ее нужно обнять крепче всего, именно тогда ей нужно сказать: «Мам, я здесь, я не уйду, сколько бы ни потребовалось, я буду рядом». Будьте с ней до конца. В этом и есть вся правда. В этом и есть наша единственная победа, которая начинается не на поле боя, а в сердце каждого, кто ждет нас дома. Держитесь друг за друга и верьте, потому что кроме нас у нее никого нет.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир —

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу.

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Z. Гордимся оповещением.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Студия Татьяна Криницкая. Здравствуйте. К этому часу такие новости. 90 студентов из вузов и колледжей Белгородской области удостоены стипендии президента и правительства России. Губернатор Александр Шуваев назвал это высокой оценкой таланта и трудолюбия. Среди стипендиатов Кирилл Радченко из Карачанского сельхозтехникума, призер чемпионата «Профессионалы» по летающей робототехнике, применяющей знания в сельском хозяйстве. И Максим Сбицкий из Белгородского индустриального колледжа, победитель всероссийских турниров по дронам. Губернатор поблагодарил наставников и родителей студентов и пожелал новых побед. С начала 2026 года работодатели Белгородской области трудоустроили более 23 тысяч подростков. Только летом работали почти 9,5 тысяч юношей и девушек. Им доступны вакансии без опыта: помощник архивариуса и делопроизводителя, лаборант, дворник, разработчик.

Варианты поездок с пересадками. Операторы также помогают сориентироваться на вокзале, подсказывают маршруты городского транспорта и рассказывают о местных достопримечательностях. Сейчас такие терминалы круглосуточно работают на 21 вокзале Юго-Восточной магистрали. Можно воспользоваться меню самостоятельно или связаться с оператором по видеосвязи. А людям с нарушением слуха доступна консультация на русском жестовом языке. Шебекинский историко-художественный музей обновили по нацпроекту «Семья». В вестибюле открыли интерактивную экспозицию «Золотая башня» с цифровым гидом, а электронный экскурсовод «Летопись шебекинского приграничья» знакомит с картами и героями. Для школьников закупили планшеты с квестами и играми. Картинная галерея стала арт-пространством. Функциональные перегородки и мобильные витрины позволяют создавать тематические зоны. Также приобрели аудиогиды и оборудование для людей с ограничениями по здоровью. В день презентации открылись выставки «Призвание», «Отражение» и «Пограничье. Своя война». На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Радио З.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимы.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
6: 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: наша жизнь – это система оценок. Если во взрослой жизни нас измеряют финансовыми и материальными мерилами, до школы нас оценивают в критериях «хорошо», «плохо», «мы едим», «спим», «гуляем» и так далее, то в школе и в вузе это уже пятибалльная система отметок. Детки и отметки. Роль цифр в образовании и воспитании. Начало, середина и конец учебного года – это всегда разговоры об успеваемости. Тема оценок вызывает напряжение у всех участников процесса. У педагогов, так как оценки являются мерилами их труда, показателем престижа класса и школы, у родителей высокая отметка является главной целью, предметом гордости, а у учеников через школьные успехи выстраиваются отношения со значимыми взрослыми, то есть с родителями и учителями. И из-за школьных оценок чаще всего происходит большое количество ссор, обид, непониманий между детьми, их родителями и, конечно, учителями. Давайте разберемся, для чего нам оценки, почему они имеют такое важное значение в нашей жизни. Зачем нужны оценки?
1: Оценивание наших знаний, оценивание наших поступков — это всегда действительно мерило нашей жизни. Но всегда необходимо задать себе вопрос. Я прихожу в школу, я прихожу в институт или другое учебное заведение за оценками или за знания.
0: Но можно ли в системе образования обойтись без оценок?
1: Нет, категорически невозможно, потому что ребенок должен понимать, где он прав, где он не очень прав, потому что образование и вообще проверка знаний — это путь ошибок и путь умения получать информацию, умение решать задачи, там, и рассказать историю из истории, и правильно писать или выучить стихотворение. Ребенок должен понимать, что за правильно выполненную работу он получает, скажем так, одобрение. Мы сейчас не говорим оценку, он получает одобрение. И наоборот, если он поленился, ничего не сделал, он должен получить какое-то порицание. К сожалению, есть определенные такие сейчас современные движения педагогики, которые пытаются организовать всякого рода учебные заведения с безоценочной системой. Ну, то есть 2×2 — 4, правильно. 2×2 — 5, ну, тоже правильно, такое бывает. 2×2 — 3, и такое бывает. И получается то, что ребенок, он не понимает, а где правда, а где ложь. Поэтому, по сути, оценка является таким мотиватором для того, чтобы оценить свой труд.
0: Как раз хотела спросить, является ли оценка мотивацией для достижений учебной и неучебной деятельности в том числе?
1: Ну, смотрите, приятно же, если вы что-то сделали хорошо, а вас за это похвалили. Неважно где, неважно как. Вот вы хорошо сняли программу, передачу. И получили замечательный отзыв от наших телезрителей. Вам же приятно?
0: Конечно. И тут вопрос возникает в том, что оценка — это не совсем объективная история. В оценке заложен и субъективный компонент в том числе. Да, наша программа понравилась в тот момент, когда она отвечает какой-то больной теме нашего зрителя и, возможно, пришлась на удобный момент просмотра этой программы, и все сошлось, и, как говорится, вот оно вам положительное мнение. Но в случае, если у человека нет такой острой темы для того, чтобы наша программа решала, и не совсем в удобное время он посмотрел нашу программу, тогда его оценка будет совершенно другой. И значит ли это, что наша программа хороша и плоха? То есть тут вопрос субъективный.
1: Не совсем так, потому что в школе есть учитель, где, будем надеяться, объективно оценивая детей. Конечно, бесспорно, невозможно всем угодить, потому что обязательно в любом действии, даже в самом замечательном, самом прекрасном и самом, скажем так, безгрешном и самом правильном, обязательно найдутся люди, которым это не понравится. Яркий тому пример — Евангелие, которое мы читаем. Господь наш Иисус Христос пришел в этот мир, проповедовал о любви, проповедовал о том, что необходимо молиться за обидчиков, о том, что творить добро и, ну, всем вокруг. И в конце концов мы знаем, чем все закончилось. Его распяли. Его слова тоже кому-то не понравились. Мы должны понимать, что оценка — это безличностное отношение к человеку. То есть без участия его каких-то личных особенностей. Вот очень важно понимать, что если мы говорим об оценке школьника, то это имеется в виду какой-то предмет. Сейчас, конечно, вводится оценка за поведение, там, прилежание.
0: То, что, да, всегда это было.
1: Что будет, что есть прекрасно. Если мы говорим уже об оценке сферы деятельности человека, то мы оценим, опять же, его конкретные дела, которые он совершает по мере того, что он обязан делать.
0: То есть надо учиться ради знаний и не формальных, а настоящих.
1: Ну, конечно, бесспорно.
0: Да? Которые осмысленны.
1: Ну, если ребенок знает на 3, но слезно просит поставить ему 4.
0: Так, что делать?
1: А учитель добрый, Он может пойти на встречу ученику и поставить ему 4. Но знает он будет на 3. Вот в чем вопрос.
0: Но зато взаимоотношения, возможно, из-за этой четверки у этого ребенка с родителями будут более благоприятные.
1: Но так. Всегда есть но. Если только это не будет начало снежного кома. Просто когда мы ставим завышенные оценки для школьника, то мы в первую очередь его не только мотивируем, а в какой-то мере даже расслабляем. Если бы ребенок мог отнестись к тому, что вот да, мне сегодня поставили оценку чуть больше, поэтому я хочу этому соответствовать. Но так, к сожалению, бывает не так часто.
0: Что же лучше, вырастить счастливого, уверенного троечника или закомплексованного хорошиста?
2: Или отличника?
1: Ну, скажем так, лучше помочь ребенку стать счастливым. Как вы думаете, зачем ходить в школу?
0: Как говорят, нельзя научить, можно научиться. Вот за этим мы и ходим в школу, чтобы научаться учиться.
1: Здорово. А как вы думаете, если ребенок в классе 6-7 уже поставил себе цель, что он хочет быть, например, футбольным тренером?
0: Так.
1: Зачем ему математика? Зачем ему изучать
0: как литературу? Как он голы считать будет?
1: Ну, он базовую знает, таблицу умножения выучил. Как бы больше ему не надо. Зачем ему стихотворение изучить?
0: Для того, чтобы память развивать.
1: Алгоритмы.
0: Ну, во-первых, вне футбола у этого ребенка, потом взрослого человека, тоже есть жизнь. И наверняка он помимо футбола как-то сейчас модно будет, например, инвестировать куда-то свои деньги, заработанные.
1: Логарифмы много помогли в жизни?
0: Логарифмы. Они, наверное, создавали нейронные сети в моей голове, благодаря чему моя светлая голова продолжает быть светлой на протяжении всей моей жизни.
1: Вот. Очень правильный ответ, потому что школа — это то место, которое, по идее, должно научить человека думать. Мы изучаем те предметы, которые нам кажется, что в жизни не пригодятся, для того, чтобы наш мозг думал.
0: Класс.
1: Решая математические задачи, он развивается. Учим стихи, мы тренируем память. Пишем сочинения, мы учимся правильно и красиво выражаться. Потому что насколько мы умеем выражаться, зависит от того, насколько мы умеем писать сочинение. Поэтому школа должна, по идее, научить нас думать. Поэтому мы должны ориентировать своих детей и школьников, и студентов СУЗов, и студентов вузов, что они ходят не для того, чтобы получить картонный, скажем, диплом, в котором будут написаны оценки, для того, чтобы научиться думать, именно зачастую в том направлении, в котором мы себя выбрали, если мы уже говорим о профессиональной деятельности, чтобы научиться быть профессионалами, а не просто получить образование для того, чтобы оно просто было.
0: Коль уж вы коснулись начальной школы, возникает вопрос, в равной ли степени оценки важны в младшей, средней и старшей школе? И есть такое мнение, что вот как раз оценки особенно важны для младшеклассников.
1: Потому что они в самом начале своего пути учебного, они еще не знают, что такое хорошо, что такое плохо, и поэтому создать им вот эту мотивацию очень важно. Но в то же время очень важно обозначать место оценок в нашей жизни, потому что когда мы хотим получить положительную оценку, забывая о том, каким способом мы хотим получить, то это остается проблемой до конца жизни нашей. То есть зачастую если человек всю жизнь работал на оценке, он в конце концов очень сильно зависим от мнения других в своей взрослой жизни. То есть, а что бы мне скажут? А что бы мне подумают? Как оценят мое поведение? И если человек зависим от оценки, это значит, в школе ему прямо заставляли именно не получить знания и не быть счастливым от того, что он что-то узнал, а просто ориентировали ребенка на оценки.
0: А вы же тоже преподаете?
1: Да.
0: А вы ставите оценки?
1: Конечно. Ну, я стараюсь быть беспристрастным. То есть, знаете, ну, когда я оцениваю детей, у нас есть... Они знают об этом, что нет слова наказание. То есть оценка — это не наказание. Даже плохая оценка — не наказание.
0: А что это?
1: Это последствия. Учишь, делаешь, рассказываешь, получаешь последствия. На мое отношение к человеку никак не относится. Я очень люблю детей, школьников, пожалуйста, вот на мое отношение к школьнику никак не повлияет. Но если ты выучил, ты получишь заслуженную 5.
0: А влияет ли на оценку ваше отношение к школьнику? От обратного?
1: Нет.
0: А должно ли влиять?
1: Мне кажется, ни в коем случае. Нужно объективно оценивать детей, в частности, но не личностно, подчеркну, но понимая, что по природе своей девочки аккуратнее. Если учитель проверяет тетрадь по математике у девочки и у мальчика, понятно, что у мальчика будет менее аккуратно. Там будет, может быть, все правильно. Но снижать ему оценку только потому, что он менее аккуратен, природно мальчики менее аккуратны.
0: Как же все-таки родителям реагировать на оценки детей? Ну, понятное дело, что мы говорим не о высшем балле.
1: Ну и о высшем тоже.
0: Да, кстати, да.
1: Ну, скажем так, если мы говорим не о высшем балле, то реакция родителей и детей, в принципе, по сути, должна быть одинаковой. Неудовлетворительная оценка или удовлетворительная оценка, то есть 2-3, не должна восприниматься как точка, то есть все, конец. Вот это начало. Начало того, что я узнал, над чем мне нужно работать для того, чтобы мое обучение проходило лучше. Это, знаете, как у спортсменов. Вот фигурист или гимнаст делает какое-то упражнение, и вот на каком-то моменте он или падает, или срывается, он понимает, что вот здесь у меня слабое место, вот здесь над этим нужно поработать. Вот оценка – это та же ситуация. То есть ребенок понимает, вот тут у меня проблемное место. Слава Богу, что я о нем узнал, теперь я над этим поработаю, и все будет хорошо. А отличная оценка тоже должна вызывать определенную реакцию. Ну, как минимум, не вызывать чувство превозношения над другими людьми.
0: То есть хвалить детьми.
1: Ну,
0: но...
1: да, я лучше, чем эти. Я получил, я лучше, чем все остальные. Или родители, мой ребенок лучше, чем Вася, Петя, Оля.
0: Хорошо,
1: Таня.
0: Как похвалить такого ребенка? Ты молодец.
1: Ты молодец. Ты молодец, ты потрудился.
0: Ты видишь, у тебя все получается.
1: Да, ты молодец, у тебя все получается. Ты потрудился, вот итог твоих трудов. У тебя все получилось, я за тебя очень рад, ты порадовал. Но ни в коем случае не сравнивай.
0: Что а вот, сосед что получил?
1: Да, или вот ты лучше, чем вот твой сосед по партии.
0: Видишь, ну можешь лучше, чем Петя Иванов?
1: Да.
0: Можно же так говорить ребенку?
1: Нет.
0: А если это для кого-то мотивация?
1: А для Пети Иванова?
0: А, он же не знает, что мы его приводим в пример.
1: Ну все равно. То есть как минимум в глазах ребенка он будет равняться не на свои знания, а на знания Пети Иванова, хочу сказать. То есть нужно понимать, что ребенок должен понимать и сравнивать самого себя с самим собой.
0: Вопрос такой, стоит ли наказывать ребенка за оценки, если все-таки с кем-то это работает, то насколько оправдано такое наказание?
1: Давайте заменим слово «наказание» на слово «обращать внимание». В Священном Писании есть такие слова, что никто же знает сына только отец, не отца, кто знает только сын. И поэтому каждый родитель, по идее, должен знать своего ребенка и понимать, что для этого и ребенка является мотивацией.
0: Угу.
1: Не просто вымещать свое зло на ребенка, а в оценках находить причину этого зла.
0: Оценки же — это показатель определенной самооценки родителя.
1: Вот это страшно. То есть нужно понимать, что ребенок, по идее, не должен учиться ради хорошего настроения родителей, чтобы родители могли похвалиться.
0: Это, кстати, тоже является мотивацией не расстроить родителей.
1: Вот. А дальше что?
0: Не просто научиться думать или получить знания, или, условно говоря, там, быть лучше сверстников. Но вот эта история про то, чтобы не расстроить родителей.
1: А дальше что?
0: А дальше это будет работать. Не расстроить мужа, жену, не расстроить коллег по работе, начальство и так далее.
1: Я буду жить, чтобы кого-то не расстроить.
0: Ну, если это удобно, почему нет? Если...
1: Забывай только об одном человеке.
0: О самом себе.
1: О самом себе. То есть я должен понимать, что школа нужна мне. Школа нужна мне. И СУЗ нужен тоже мне. И вуз нужен мне. Не для того, чтобы порадовать родителей дипломом или хорошим аттестатом. Что хорошо учиться – это мне полезно. И в идеале родители должны хотеть, чтобы ребенок в школе научился думать. И поэтому, к сожалению, вот эта схема, формула о том, что ты должен учиться, чтобы порадовать маму, а потом и жениться должен порадовать маму, и все, и одежду должен носить только такое, чтобы порадовать маму. И в конце концов у такого человека спрашиваешь, а сам ты чего хочешь? Он говорит, а я хочу то, что мне скажут родители.
0: А вот есть еще такая формула, вы сказали про формулу, почему-то мне кажется, что это тоже в каком-то смысле формула и алгоритм, который родители воспроизводят в отношении своего ребенка. То есть это если я была отличницей, то и мой ребенок тоже обязательно должен быть отличником или отличницей.
1: Или наоборот.
0: То есть он должен мне соответствовать.
1: Или наоборот.
0: Или наоборот.
1: Я был двоечником, потому что у меня была школа в 5-7 километров от дома, я не мог учиться, и поэтому я тебе сдам все условия, не дай Господи, ты не будешь отличником. Или я никогда не имел высшего образования, ты же будешь иметь высшее образование, даже 2.
0: Ну хорошо, а родителям как вот так себя остановить в том, чтобы требовать от ребенка быть тоже отличником, как и он, чтобы такая династия отличников была?
1: Знаете, вот, наверное, ответ будет очень сложен и очень прост. Главное с ребенком быть, потому что понимать, а действительно, чего он хочет, какие у него возможности, о чем он мечтает. Потому что оценки придут и уйдут, а отношения между детьми и родителями будут всегда. Ссорятся из-за оценок, то отношения могут потеряны, а школа закончится, а отношения не восстановятся.
0: Классно. Все-таки мы не можем в нашей жизни без оценок. На что опираться родителям? Как? Все равно, как ни крути, но оценивать своего ребенка. По каким критериям? На что нужно смотреть в первую очередь? Во вторую, в третью? Там.
1: Что ребенка получается, а что нет? Где у него сильные и слабые стороны?
0: А может быть, еще на что он делает с большим удовольствием, чем другое?
1: Да. Но очень важно понимать, что школа и оценки, вот об этом мы еще не сказали сегодня, но очень важно, это развивает характер. Я не хочу это учить, но я думаю. должен это получить. Угу,
0: это дисциплина, да.
1: Это дисциплина, это характер. Потому что это то, что реально в жизни пригодится. И это крайне важно ребенка поддержать в момент, когда ему трудно. Поверьте, ему очень трудно. Ему с каждым годом все труднее. Это нам, прошедшим этот путь, уже кажется, ну, это мелочи жизни. Но нужно понимать, что с его опытом жизни ему тяжело и сложно.
0: Как помочь ребенку делать уроки, заниматься в школе из позиции «хочу, а не надо»?
1: Ну, иногда и надо. Надо. Знаете, вот всегда можно сделать предложение. Вот, например, ребенок подходит к папе с мамой и говорит: «Мам, я не хочу делать уроки». «Ну, не хочу». Мама ему говорит: «Или папа, слушай, но есть два пути. Первое, мы с тобой вместе делаем уроки, то есть я тебе помогаю, поддержу тебя. Потом у нас это все спокойно, мирно. У нас еще остается время, можем либо погулять вместе, либо там что-то посмотреть вместе. Либо ты не хочешь делать уроки, мы с тобой ссоримся, у меня дергается глаз, ты плачешь, но ты все равно делаешь уроки. Ты какой вариант выбираешь?» И он понимает, ну, если уроки все равно будут сделаны, то лучше, конечно, первый. Еще раз подчеркну, внимательно всмотревшись, потому что иногда какие-то межличностные отношения в классе, когда не до математики, или период первой влюбленности, который тоже выпадает на школьный период, или какие-то другие конфликтные ситуации с учителем, быть может. Это все необходимо учитывать родителю в частности, а не просто наказывать только потому, что не та оценка, которую мне хотелось бы видеть. Мы же зачастую тоже можем сходить ошибаться. То есть я тебя вижу отличником. Да. Ты должен моим фантазиям соответствовать. Это все равно, что я скажу, я тебя вижу, человек, который понимает штангу 100 килограмм. Будь любезен прийти в спортзал и поднять штангу 100 килограмм. Он 40 поднять не может. Что произойдет с ребенком? Он поломается, если мы его заставим это делать. Поэтому нужно четко понимать возможности. И самое главное, я подчеркну, не потерять добрых отношений между папой и мамой и ребенком из-за школы, из-за оценок.
0: Что бы вы пожелали родителям и ученикам в отношении восприятия оценок?
1: Родителям любить своих детей и с пятерками, и с двойками, и с тройками, все находясь рядом с ними, и любить их, и помогать им. А детям, понимая, что школа — это тот, не помню сказать себе, институт, который, по идее, должен научить нас думать, а оценки — это не цель, а следствие получения нами знаний и образования.
0: А я бы, знаете, как заключила, чтобы оценка не влияла на самооценку.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, а они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. С этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку, и новые возможности для профессионального роста и развития. Большую роль играют конкурсы профессионального мастерства. Они не только помогают поддержать, отметить сильных, талантливых педагогов, но и, что очень важно, распространить интересные, самые эффективные и передовые практики, которые работают на повышение качества образования в целом, отметил глава государства. К другим темам. Для ДСААФ подготовили отдельный федеральный закон. Проект внесло Минобороны. Документ закрепит задачи и направления допризывной подготовки, включая обучение операторов беспилотных систем. Ожидается передача части федерального имущества и расширение финансирования. ДСААФ продолжит летную, парашютную и морскую подготовку, а также будет готовить операторов дронов и специалистов по беспилотным авиасистемам для вооруженных сил, силовых структур и гражданских задач. Результаты учтут при распределении новобранцев по видам и родам войск, а сведения о специальностях при работе военкоматов и призывных комиссий с резервом. С 2025 года управление идет с участием государства. В наблюдательный совет входят администрация президента, Минобороны и другие ведомства. В сентябре россияне установили более 730 тысяч самозапретов на кредиты и займы. Это на 10,5% больше, чем в

В России последний сокращенный рабочий день в 2026 году придется на 3 ноября. Его продолжительность станет меньше на 1 час в связи с празднованием Дня народного единства. Всего на 2026 год выпало 118 выходных и праздничных дней. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
4: ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-0055-695.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29 33 99.
7: Больше возможностей для диагностики ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ, опыт специалистов, современный подход к диагностике. 73 55 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 октября, в нашем регионе пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 16 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Синее небо, все помнит.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здесь Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. С этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует и необходимую поддержку, и новые возможности для профессионального роста и развития. Большую роль играют конкурсы профессионального мастерства. Они не только помогают поддержать, отметить сильных, талантливых педагогов, но и, что очень важно, распространить интересные, самые эффективные и передовые практики, которые работают на повышение качества образования в целом, отметил глава государства. К другим темам. Для ДСААФ подготовили отдельный федеральный закон. Проект внесло Минобороны. Документ закрепит задачи и направления допризывной подготовки, включая обучение операторов беспилотных систем. Ожидается передача части федерального имущества и расширение финансирования. ДСААФ продолжит летную, парашютную и морскую подготовку, а также будет готовить операторов дронов и специалистов по беспилотным авиасистемам для вооруженных сил, силовых структур и гражданских задач. Результаты учтут при распределении новобранцев по видам и родам войск, а сведения о специальностях при работе военкоматов и призывных комиссий с резервом. С 2025 года управление идет с участием государства. В наблюдательный совет входят администрация президента, Минобороны и другие ведомства. В сентябре россияне установили более 730 тысяч самозапретов на кредиты и займы. Это на 10,5% больше, чем в августе. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Через МФЦ оформили 64 100 самозапретов, а на госуслугах 670 900. Напомню, самозапрет – это добровольный запрет на оформление кредитов и займов, который помогает защититься от мошенников. В России циркулируют новые штаммы гриппа, к которым у населения нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа Минздрава Дмитрий Леознов. В текущем сезоне все три компоненты вакцины обновлены. Это подтверждает приход новых штаммов. Леознов подчеркнул необходимость вакцинации, особенно для детей, беременных женщин, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Пляшут. Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь. Они метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. К этому часу такие новости. В начале выпуска оперативная сводка. Сегодня, 5 октября, в Шебекино от атаки ВСУ пострадали мирные жители. Из-за удара дрона по грузовому автомобилю мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра. В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в шебекинскую ЦРБ. Еще один мужчина при детонации дрона на территории предприятия получил акубаротравму. Кроме того, вражеские FPV-дроны атаковали Ракитянский, Грайворонский и Белгородский округа. К другим темам. Минсоцтруда области сообщила, что в текущем году 1169 белгородцев обратились в пункты проката технических средств реабилитации. Им предоставили почти 1700 предметов. Для участников СВО и граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, аренда предоставляется на безвозмездной основе, иным категориям – за минимальную плату. По вопросам условий выдачи и тарифов обращайтесь в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства. В Белгородской области прошла акция «Сдай кровь, спаси жизнь ребенка, пострадавшего в ДТП». За 8 месяцев 2026 года в нашем регионе произошло 92 аварии с детьми до 16 лет. 101 ребенок получили травмы. Пострадавшие долго лечатся, переносят операции и нуждаются в донорской крови. Цель акции – привлечь внимание к детскому травматизму на дорогах и помочь пострадавшим. Организатор – Министерство по делам молодежи. Мероприятие прошло в Центре молодежных инициатив. В нем участвовали сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии и юринститута МВД. Мобильный комплекс центра крови принял донации от 52 человек. 14 сдали кровь впервые. Следующая такая акция запланирована на ноябрь. Продолжаем выпуск. 750 белгородских школьников из Староскольского, Белгородского, Губкинского, Валуйского, Шебекинского и Красногвардейского округов отправились в детские лагеря. Всего у моря уже отдохнули или отдыхают около 15 100 детей. На их отдых из федерального бюджета выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это позволит отправить к морю 16,5 тысяч ребят. Губернатор Александр Шуваев поблагодарил президента Владимира Путина. Его неоценимая помощь и личное внимание к белгородцам позволяют нам вывозить детей, поддерживать семьи и давать ребятам возможность отдохнуть и набраться сил. Родители могут записать детей через свои школы или организации среднего профобразования. В завершение информации от управления ЗАГС. С начала 2026 года в нашем регионе прошло 1716 юбилейных свадебных торжеств. Среди них 7 благодатных свадеб, 70 лет совместной жизни, 119 бриллиантовых, 60 лет, 1101 золотая, 50 лет и 489 других юбилеев.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73 55 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Украина, тебе пишу, но услышишь меня едва ли. Тяжело, как и ты, дышу, но на воле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила. Ты сама у себя отняла все, что загодя

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: мне делать, спою. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. К этому часу такие новости. В начале выпуска оперативная сводка. Сегодня, 5 октября, в Шебекино от атаки ВСУ пострадали мирные жители. Из-за удара дрона по грузовому автомобилю мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра. В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в шебекинскую ЦРБ. Еще один мужчина при детонации дрона на территории предприятия получил акубаротравму. Кроме того, вражеские FPV-дроны атаковали Ракитянский, Грайворонский и Белгородский округа. К другим темам. Минсоцтруда области сообщила, что в текущем году 1169 белгородцев обратились в пункты проката технических средств реабилитации и предоставили почти 1700 предметов. Для участников СВО и граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, аренда предоставляется на безвозмездной основе, иным категориям – за минимальную плату. По вопросам условий выдачи и тарифов обращайтесь в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства. В Белгородской области прошла акция «Сдай кровь, спаси жизнь ребенка, пострадавшего в ДТП». За 8 месяцев 2026 года в нашем регионе произошло 92 аварии с детьми до 16 лет. 101 ребенок получили травмы. Пострадавшие долго лечатся, переносят операции и нуждаются в донорской крови. Цель акции – привлечь внимание к детскому травматизму на дорогах и помочь пострадавшим. Организатор – Министерство по делам молодежи. Мероприятие прошло в Центре молодежных инициатив. В нем участвовали сотрудники госавтоинспекции, Росгвардии и юринститута МВД. Мобильный комплекс центра крови принял донации от 52 человек. 14 сдали кровь впервые. Следующая такая акция запланирована на ноябрь. Продолжаем выпуск. 750 школьников из Староскольского, Белгородского, Губкинского, Валуйского, Шебекинского и Красногвардейского округов отправились в детские лагеря. Всего у моря уже отдохнули или отдыхают около 15 100 детей. На их отдых из федерального бюджета выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это позволит отправить к морю 16,5 тысяч ребят. Губернатор Александр Шуваев поблагодарил президента Владимира Путина. Его неоценимая помощь и личное внимание к белгородчине – позволяют нам вывозить детей, поддерживать семьи и давать ребятам возможность отдохнуть и набраться сил. Родители могут записать детей через свои школы или организации среднего профобразования. В завершение информации от управления ЗАГС. С начала 2026 года в нашем регионе прошло 1716 юбилейных свадебных торжеств. Среди них 7 благодатных свадеб, 70 лет совместной жизни, 119 бриллиантовых, 60 лет, 1101 золотая, 50 лет и 489 других юбилеев. Мероприятия организованы в поддержку национального проекта «Семья». Такие праздники помогают укреплять семейные ценности, показывают молодежи пример прочности и счастливых браков и вдохновляют на созидание крепкой семьи, написали в соцсетях управления ЗАГС Белгородской области. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».
4: Время ваших песен на радио Z.

0: герои. Победа всегда за нами.
1: Радио Z.

0: это Люба.
1: Реклама. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Время ваших песен на радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Время ваших песен на радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Время ваших песен на радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. К этому часу такие новости. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года. Ее приоритеты – укрепление технологической базы, глубокая переработка биоресурсов и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях, рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. В следующем году МРОТ в России вырастет до 28 935 рублей. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, это ускорит рост зарплат работников с невысокими доходами. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% до 20 227 рублей. Ранее экс-министр труда Сергей Калашников заявил, что повышение МРОТ еще не означает роста доходов, ведь многие получают зарплату не намного выше него. Брать комиссию за обмен монет на банкноты законно. Как пояснила директор по правовым вопросам сравни Юлия Суворова, размен – отдельная услуга, и закон не запрещает брать за нее плату. Размер комиссии банк определяет сам. При этом Банк России регулярно проводит монетную неделю, когда монеты меняют на банкноты без комиссии. Также можно бесплатно внести монеты на свой счет, а затем снять нужную сумму в банкомате. При этом, планируя обменять крупный объем монет, возьмите с собой паспорт. При сумме свыше 15 тысяч рублей банк обязан идентифицировать клиента. Добавлю, монеты с царапинами и сколами также принимаются. Главное, чтобы читался номинал. О здоровье. Минздрав утвердил новую редакцию клинических рекомендаций по лечению ОРВИ у детей. В документе впервые появился раздел о фитотерапии и нефармакологических методах. Травы могут облегчать состояние ребенка при простуде, но растительное происхождение не делает их автоматически безопасными. Доказательная база фитотерапии остается слабой. Особую осторожность стоит соблюдать людям с аллергическими реакциями. Наиболее значимая группа риска – растения семейства астровых – ромашка, эхиноцея, календула, арника, одуванчик, тысячелистник, девесил. Перед использованием любых сборов необходимо убедиться в отсутствии аллергии у ребенка. И в продолжение темы. Антибиотики не помогут при ОРВИ. Роспотребнадзор напомнил, почему. Если появились насморк, боль в горле или температура, не стоит самостоятельно начинать принимать антибиотики. Они действуют только на бактерии, на вирусы они не влияют, поэтому при большинстве ОРВИ и гриппе такие препараты не помогают быстрее выздоравливать. Прием антибиотиков без показаний может вызвать побочные эффекты, нарушить нормальную микрофлору, способствовать устойчивости бактерий к препаратам. Антибиотики действительно нужны при бактериальных инфекциях и осложнениях, но назначать их должен врач. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
7: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
8: 29-33-99.
9: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
10: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон забавно.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: злой шутник, озорник, Купидон.
1: Радио Зе. На чистоте подвига и отваги.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

пронзившую тело земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Волонтерское рукопожатие. Каждый, кто в теме, знает, как было тяжело в 2022 году с начала СВО. Теперь мы обросли броней, знакомствами и информацией. Кто-то сошел с дистанции, мы не осуждаем. А другие, наоборот, стали сильнее. Наши руки, по сути, обнимают всю нашу страну. Да что страну, планету. Мы почти все знакомы онлайн или лично, знаем заботы каждого. Алло, Белгород! Белгород на связи, нужна помощь. Алло, Москва, скиньте логистику. Алло, друг, нужна поддержка найти бойца в госпитале. Бурятия на связи. Девочки, нужна помощь в передаче гумки. Встретить, помочь, отправить. Кто на Донецке? Перенаправьте нашим, пожалуйста. И много, очень много вопросов решается именно волонтерами. По всей стране мы вместе. Каждый из нас как флажок на карте. У нас уже своя карта дорог. Вот там ехать нельзя сегодня. Вот там встретят волонтерские рукопожатия по всей стране. Представьте масштаб работы. Я с Черкесска. Ко мне обратились из Казани за помощью. Лешие нужны для разведки. Вчера. В ответ люди нашли дешевые рации. Таганрог. Построили логистику, приняли и передали по назначению. Просто? Да. А если посчитать, сколько за счет логистики сэкономлено народных денег, а некоторые осуществляют логистику за свой счет. Бесценно. Каждый из нас — это пульс. Мы в ритме, который задали себе сами, и не можем остановиться. Привет. Можешь помочь с медициной? А у меня есть салфетки и сухие супы. Состыкуемся. Страна точечно через рукопожатие помогает фронту. Мы вместе. Это уже не просто слова, не просто девиз. Это стиль жизни. Это ты и я, уставшие, но не сломленные. Цель — победа. Всех нас, для бойцов, для страны. И она непременно будет, наша победа. И мы сможем не только онлайн пожать друг другу руки. Мы сможем обняться всей страной. Елена Соловьева.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. К этому часу такие новости. После атак на территорию региона со стороны Украины в течение двух выходных дней погибло 3 и получили ранения 19 мирных жителей. Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Конников, 13 человек после оказания медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно. 6 пострадавших, среди которых 3 детей, были госпитализированы. Из них 4 пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе 1 ребенок. В настоящее время все они проходят лечение в областных медучреждениях. Если потребуется продолжить оказание им помощи в федеральных медучреждениях, будет организована транспортировка в Москву при условии, что нахождение в пути не ухудшит состояние здоровья пострадавших. К другим новостям. Правительство Российской Федерации спишет 2/3 долга Белгородской области по бюджетным кредитам. Это позволит региональным властям перераспределить средства на ремонт жилья и сетей, обновление транспорта и дорог, развитие населенных пунктов. Дополнительно регион получит около 3 миллиардов рублей из федерального бюджета на поддержку участников СВО и членов их семей. Ко Дню учителя Федеральный центр компетенции представил новые решения для школ на платформе «Производительность.рф». Их цель – избавить педагогов от бюрократии. Результаты внедрения в пилотных школах. Непрофильная нагрузка на учителей снизилась на 80%. Время на ответы в родительских чатах сократилось на 92%. Подготовка к собраниям – на 69%. В этом году решения внедряют 363 школы и более 4000 колледжей. Чтобы времени с детьми было больше, мы разбираем с педагогами работу. Процессы. Опыт одной школы становится инструментом для всей системы, отметила гендиректор ФЦК Светлана Горчакова. Напомню, для участия в проекте и получения доступа к материалам школам необходимо зарегистрироваться на IT-платформе производительность.рф. Продолжаем выпуск. В сентябре Белоблводоканал устранил более 1000 нарушений в системе водоснабжения области. Аварийные бригады ликвидировали около 300 порывов и более 340 течей из колодцев. Заменили более 200 метров аварийных труб и 13 единиц запорной арматуры. Также отремонтировали 38 водонапорных башен и 31 уличную колонку. О нарушениях сообщайте круглосуточно по телефону контакт-центра 8 800 234 71 87. Завершаем выпуск. На базе Белгородской универсальной научной библиотеки прошел региональный этап 5-го всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров. Участие приняли 32 представителя старшего поколения. Для них провели лекцию «Финансовое мошенничество. Как не попасть в беду». Спикер рассказал о самых распространенных схемах обмана пожилых людей и дал практические советы по защите сбережений. Победителями регионального этапа стали Галина Нархова, Наталья Горенько и Ирина Пономарева. Они представят Белгородскую область на федеральном этапе 22 октября. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал Госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалист одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
3: 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем на термометре +17. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: вообще она. Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Татьяна Криницкая, здравствуйте. К этому часу такие новости. Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года. Ее приоритеты – укрепление технологической базы, глубокая переработка биоресурсов и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях, рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. В следующем году МРОТ в России вырастет до 28 935 рублей. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, это ускорит рост зарплат работников с невысокими доходами. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% до 20 227 рублей. Ранее экс-министр труда Сергей Калашников заявил, что повышение МРОТ еще не означает роста доходов, ведь многие получают зарплату не намного выше него. Брать комиссию за обмен монет на банкноты законно. Как пояснила директор по правовым вопросам сравни Юлия Суворова, размен – отдельная услуга, и закон не запрещает брать за нее плату. Размер комиссии банк определяет сам. При этом Банк России регулярно проводит монетную неделю, когда монеты меняют на банкноты без комиссии. Также можно бесплатно внести монеты на свой счет, а затем снять нужную сумму в банкомате. При этом, планируя обменять крупный объем монет, возьмите с собой паспорт. При сумме свыше 15 тысяч рублей банк обязан идентифицировать клиента. Добавлю, монеты с царапинами и сколами также принимаются. Главное, чтобы читался номинал. О здоровье. Минздрав утвердил новую редакцию клинических рекомендаций по лечению ОРВИ у детей. В документе впервые появился раздел о фитотерапии и нефармакологических методах. Травы могут облегчать состояние ребенка при простуде, но растительное происхождение не делает их автоматически безопасными. Доказательная база фитотерапии остается слабой. Особую осторожность стоит соблюдать людям с аллергическими реакциями. Наиболее значимая группа риска – растения семейства астровых – ромашка, эхиноцея, календула, арника, одуванчик, тысячелистник, девесил. Перед использованием любых сборов необходимо убедиться в отсутствии аллергии у ребенка. И в продолжение темы. Антибиотики не помогут при ОРВИ. Роспотребнадзор напомнил, почему. Если появились насморк, боль в горле или температура, не стоит самостоятельно начинать принимать антибиотики. Они действуют только на бактерии, на вирусы они не влияют. Поэтому при большинстве ОРВИ и гриппе такие препараты не помогают быстрее выздоравливать. Прием антибиотиков без показаний может вызвать побочные эффекты, нарушить нормальную микрофлору, способствовать устойчивости бактерий к препаратам. Антибиотики действительно нужны при бактериальных инфекциях и осложнениях, но назначать их должен врач. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Севастополь и Керчь.
1: Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвалась.

0: поклониться хочу.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да, судьбе шепнем.
2: Ha ha ha!

0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, субботний обстрел Белгорода ударными дронами. Что мы знаем, что можем сказать, чем били?
2: Вечером в субботу был массированный обстрел. Противник использовал различные типы дронов. Ударный, разведывательный. Но в данном случае уже где-то в районе 9 вечера на низкой высоте летели, по моим сведениям, ударные дроны, которые могут развивать скорость до 250 километров и дальность где-то в районе 350 километров. Здесь бы я осторожно бы остановился. Я, естественно, не хочу раскрывать. И, в общем-то, я не знаю все детали, почему именно эти ударные дроны залетели на гражданские объекты. Это два многоквартирных дома, автомобили на стоянке, частный сектор. К сожалению, есть погибшие и раненые. На мой взгляд, основная цель противника – это было нанесение ударов по энергетическим объектам. В частности, горводоканал, который расположен в том месте. Работали наши системы РЭП. Где-то, видимо, на мой взгляд, не то, что какая-то несогласованность, но будем говорить прямо, если дрон ударил, попал, значит, где-то была какая-то недоработка во взаимодействии МОГов и подразделений Министерства обороны, которые относятся к противовоздушной обороне. В целом, это можно сказать, у нас идет большая работа по созданию надежного купола ПВО на приграничье. Такая работа продолжается. Идеально, естественно, она не происходит. Случаются какие-то недоработки, случаются какие-то ошибки. Ну, в частности, я не хочу подвергать критике наши некоторые официальные информационные структуры московские, федерального уровня. Ну, допустим, по самому последнему примеру возьмем минувшие выходные дни. Официально сообщает, что противник наносил 119 ударов по приграничным регионам России. Оперштаб наш передает порядка 150 дронов только сбито на приграничье и в других районах Белгородской области. То есть вот эта нестыковка, о которой, кстати, мы уже обращали внимание в наших предыдущих программах, она, конечно, играет роль. В первую очередь мирные жители, они, естественно, внимательно следят за этими событиями, и вот эти шероховатости, как в оповещении, шероховатости вот, к примеру, в пролетах. Потому что у нас же дроны бьют и по приграничью, и в сторону Белгорода. И осуществляется такой транзит, как бы пролет. И вот эти моменты, где определить, что пролетает, а что именно наносит удары на цели наших объектов, энергетических и гражданской инфраструктуры. На мой взгляд, именно в этих моментах, в этих нюансах взаимодействия, сопровождения и все кроется.
1: Но конкретно в этой ситуации высота малая, скорее всего, скорость приличная.
2: Низкая высота, большая скорость, видимо, не смогли вовремя подавить, среагировать, и поэтому частично эти ударные дроны были подавлены, поэтому они не долетели, на мой взгляд, до намеченной цели по энергетическим объектам Белгорода. Это у них цель. Об этом громогласно заявил президент, и все украинские СМИ говорят, что Украина будет продолжать наносить удары в глубину России по приграничью, имеется в виду энергосистема и система жизнеобеспечения. И тут, к сожалению, прямо скажем, был прилет по гражданским объектам на территории города.
1: Геннадий Тимофеевич, наши официальные источники сообщают о том, что российская армия поразила в Харьковской области подстанцию «Кочеток». Расскажите, где она находится и что это за объект?
2: Кочеток – это, в общем-то, очень необычный район Харьковской области. Там располагается подстанция, которая запитывает массу объектов сельскохозяйственного, промышленного назначения именно по периметру Харьковской области, где, по сведениям нашей разведки, по оперативным данным, противник располагал пункты временной дислокации. Раз. Там были базы для хранения боеприпасов, ну, склады. И вокруг этой подстанции в Кочетке располагалась логистическая схема транспортной доставки материальных средств в сторону фронта. Поэтому я не сомневаюсь в том, что наша разведка внимательно отслеживала эти моменты. И ударить по подстанции – это одно. А здесь, видимо, был такой замысел ударить именно и по подстанции, и по тем объектам, где располагалось скопление живой силы и техники, осуществлялся уже переброска. Они же перебрасывают чем? Грузовыми автомобилями в основном. Эти все материальные средства и прочее. И по некоторым данным, в Кочеток, где находится одна из баз подготовки противника, прибыли наемники. Теперь уже из другой латиноамериканской страны Эквадор. По последней информации, действительно был нанесен ощутимый ущерб этой подстанции, плюс в результате точечного удара по объектам критической инфраструктуры было разрушено складские помещения, где хранились как раз эти боеприпасы и уже беспилотники, которых готовили отправлять на фронт.
1: Но ведь удар пришелся не только на подстанцию, но и еще по нескольким объектам Пролетарского района Харькова.
2: Пролетарский район, в чем там фишка? В сторону ХТЗ, это главный объект этого района, Харьковский тракторный завод, там идет большая шоссейная дорога, раньше это назывался Московский проспект. Вдоль Московского проспекта находится ряд крупных, во всяком случае, до недавнего времени находились ряд крупных промышленных предприятий. Там и ХЭМС, и турбины, и Турбоатом, и цеха завода «Серп и молот», и так далее можно там перечислять. Там буквально целая полоса промзоны с левой стороны, если направляться в сторону ХТЗ. Так вот, удар был нанесен по среднему промышленному предприятию. Ну, в ходе оперативной информации там как раз собирались, производилась сборка беспилотников и составляющие для хваленных украинских ракет, которые уже все знают, «Фламинго». Удар был нанесен точечно, информация уточняется. Ну, такие удары периодически производятся, я не скажу, что в круглосуточном, но частенько.
1: Геннадий Тимофеевич, какова сейчас обстановка на линии боевого соприкосновения? Как, скажем так, поживает Харьковский котел? Насколько активно он смыкается?
2: Динамическое развитие происходит с каждым днем. В чем там особенность? Есть два кольца окружения. Внутреннее кольцо, которая сжимается, и во внутреннем кольце уже образовались, стойко можно сказать уже об этом, минимум три мелких котла. Что это означает? Это несколько сел, хуторов, которые, в общем-то, все превращены в опорные пункты. Они блокированы со стороны подразделений группировки «Север». Взаимодействие у них нарушено. Подвоз боеприпасов и попытки деблокировать уже отсутствуют. Единственное, что оставшиеся разрозненные подразделения украинской армии, они пытаются как-то сомкнуть и соединить эти мелкие котлы.
1: Но как раз здесь наши пытаются дробить силы противника на мелкие кольца окружения.
2: Мы уже, и как показала практика, это действительно эффективный способ, эффективная тактика наших действий именно на этом участке фронта в Харьковской области. Тут еще в чем особенность? Котел сужается, но между плотно блокированными и окруженными мини-котлами, по сути, существует серая зона. А что такое серая зона? Серая зона – это неконтролируемые участки местности, которые ни мы в полной мере можем контролировать, ни противник. А что означает, допустим, мы освободили какое-то селение и населенный пункт? Это не означает, что он уже полностью захвачен. Если мы его освободили, солдат должен быть накормлен, обут, и ему подвезли боеприпасы, он там закрепился, подмога пришла, и в этом случае полностью мы контролируем этот населенный пункт. А так как серая зона, несмотря на то, что площадь кольца внутреннего сужается, это не означает о том, что мы полностью контролируем некоторые участки. В первую очередь, главные участки – это транспортные развязки. Зеленка сошла, но погода еще более-менее устойчива, и поэтому грунтовые лесные дороги становятся главной целью для наших огневых средств в равной степени, как и для противника, который еще пытается наносить удары, когда мы туда подвозим боеприпасы и дополнительные силы и средства для блокирования этого внутреннего контура котла. Есть еще еще внешний контур. Здесь противник действительно пытается пробиться. Там идут самые упорные бои. Не случайно и те же эквадорцы приехали, не случайно туда перебрасывают дополнительные подразделения как инженерного характера, снайперов, технику. Активно противник пытается использовать роботизированные наземные комплексы. А также одновременно наносит удары как по нашим войскам, которые находятся во внешнем контуре этого котла, и, используя участки серой зоны, которые находятся в непосредственной близости от границы с Белгородской областью, наносят удары по Белгородскому приграничью. Многострадальный Октябрьский постоянно был под ударами дронов, артиллерии дальнобойной и реактивной системы залпового огня противника. Шебекино, Грайворон. Вот, вроде бы меньше стали эти удары, но они не прекратились. И поэтому противник использует местность, использует такие погодные условия, которые еще позволяют передвигаться, и наносят удары вот из ствольной, пушечной, дальнобойной артиллерии и реактивной системы залпового огня, не говоря уже о дроновых атаках. Поэтому внешний контур, там бои идут основательные, упорные, ожесточенные, но так или иначе фронт медленно сдвигается по направлению к Слотино. Это важный рубеж обороны противника. После действительно освобождения, закрепления на двух важных плацдармах на этом участке, имеется в виду казачья Лопань. Буквально на днях мы зачистили новую казачку. Новая казачка 2 километра от казачьей Лопани. В чем там особенность новой казачки? Она как раз, это селение, расположено именно на перекрестке вот этих всех транспортных шоссейных дорог и вдоль главной дороги, которая ведет из Белгорода через Слотино на Дергачи и к Харькову. Так вот, Слотино, по последней информации, там уже насильственно пытаются вывозить людей пожилого возраста, которые не хотят уезжать, которые в прямом смысле этого слова ждут прихода нашей российской армии. Но их насильственно вывозят в Харьков, а их дома, преимущественно это частный сектор, тут же противник оборудует под свои опорные пункты районной обороны. Там роют окопы, ходы сообщения и так далее. А Слотино и соседний участок Липцы, ракадная дорога через большие и малые проходы, получается фактически это полоса обеспечения, или, выражаясь военным языком, это первый рубеж обороны противника на этом важном участке фронта. Поэтому не случайно сейчас у нас после освобождения Гоптовки, закрепления, мы продвинулись туда, и сейчас туда, судя по всему, ближайшая задача, которая уже явно вырисовывается, судя по ситуации на фронте, это вести дальнейшее наступление по обе стороны Травянского водохранилища, как раз по направлению к Липцам.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Только ты никогда... Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.
6: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. К этому часу такие новости. После атак на территорию региона со стороны Украины в течение двух выходных дней погибло 3 и получили ранения 19 мирных жителей. Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Конников, 13 человек после оказания медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно. 6 пострадавших, среди которых 3 детей, были госпитализированы. Из них 4 пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе 1 ребенок. В настоящее время все они проходят лечение в областных медучреждениях. Если потребуется продолжить оказание им помощи в федеральных медучреждениях, будет организована транспортировка в Москву при условии, что нахождение в пути не ухудшит состояние здоровья пострадавших. К другим новостям. Правительство Российской Федерации спишет 2/3 долга Белгородской области по бюджетным кредитам. Это позволит региональным властям перераспределить средства на ремонт жилья и сетей, обновление транспорта и дорог, развитие населенных пунктов. Дополнительно регион получит около 3 миллиардов рублей из федерального бюджета на поддержку участников СВО и членов их семей. Ко Дню учителя Федеральный центр компетенции представил новые решения для школ на платформе «Производительность.рф». Их цель – избавить педагогов от бюрократии. Результаты внедрения в пилотных школах. Непрофильная нагрузка на учителей снизилась на 80%. Время на ответы в родительских чатах сократилось на 92%. Подготовка к собраниям – на 69%. В этом году решения внедряют 363 школы и более 4000 колледжей. Чтобы времени с детьми было больше, мы разбираем с педагогами рабочие процессы. Опыт одной школы становится инструментом для всей системы, отметила гендиректор ФЦК Светлана Горчакова. Напомню, для участия в проекте и получения доступа к материалам школам необходимо зарегистрироваться на IT-платформе производительность.рф. Продолжаем выпуск. В сентябре Белоблводоканал устранил более 1000 нарушений в системе водоснабжения области. Аварийные бригады ликвидировали около 300 порывов и более 340 течей из колодцев. Заменили более 200 метров аварийных труб и 13 единиц запорной арматуры. Также отремонтировали 38 водонапорных башен и 31 уличную колонку. О нарушениях сообщайте круглосуточно по телефону контакт-центра 8 800 234 71 87. Завершаем выпуск. На базе Белгородской универсальной научной библиотеки прошел региональный этап 5-го всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров. Участие приняли 32 представителя старшего поколения. Для них провели лекцию «Финансовое мошенничество. Как не попасть в беду?». Спикер рассказал о самых распространенных схемах обмана пожилых людей и дал практические советы по защите сбережений. Победителями регионального этапа стали Галина Нархова, Наталья Горенько и Ирина Пономарева. Они представят Белгородскую область на федеральном этапе 22 октября. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Давай смотреть.

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять. Почему в этой жизни не все предусмотрено? Почему в одночасье можно всех

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем на термометре +17. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Меня зовут Инна Потапова. Я никогда не сочиняла стихи, но с начала специальной военной операции слова сложились сами собой. Это про ребят, про наших защитников, про героев среди нас. Я его так и назвала – «Герои среди нас». Героев трудно узнать с первого взгляда, потому что на вид они – простые ребята. Застенчивы, скромны и молчаливы, порой робки и даже кропотливы. Но есть то, что их отличает. В глазах печаль и радость едины, а стан и походка красивы. У них за плечами подвиги и награды, а они этому даже не рады. Герои не плачут и не смеются, хотя в душе очень сильно волнуются. Они честно службу несут и всегда на помощь придут.

0: тоже искренне люблю.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.
2: Геннадий Тимофеевич, субботний обстрел Белгорода ударными дронами. Что мы знаем, что можем сказать, чем били?
3: Вечером в субботу был массированный обстрел. Противник использовал различные типы дронов. Ударный, разведывательный. Но в данном случае уже где-то в районе 9 вечера на низкой высоте летели, по моим сведениям, ударные дроны, которые могут развивать скорость до 250 километров и дальность где-то в районе 350 километров. Здесь бы я осторожно бы остановился. Я, естественно, не хочу раскрывать. И, в общем-то, я не знаю все детали, почему именно эти ударные дроны залетели на гражданские объекты. Это два многоквартирных дома, автомобили на стоянке, частный сектор. К сожалению, есть погибшие и раненые. На мой взгляд, основная цель противника – это было нанесение ударов по энергетическим объектам, в частности, Горводоканал, который расположен в том месте. Работали наши системы РЭП. Где-то, видимо, на мой взгляд, не то, что какая-то несогласованность, но будем говорить прямо, если дрон ударил, попал, значит, где-то была какая-то недоработка во взаимодействии МОГов и подразделений Министерства обороны, которые относятся к противовоздушной обороне. В целом, это можно сказать, у нас идет большая работа по созданию надежного купола ПВО на приграничье. Такая работа продолжается. Идеально, естественно, она не происходит. Случаются какие-то недоработки, случаются какие-то ошибки. Ну, в частности, я не хочу подвергать критике наши некоторые официальные информационные структуры московские, федерального уровня. Ну, допустим, по самому последнему примеру возьмем минувшие выходные дни. Официально сообщает, что противник наносил 119 ударов по приграничным регионам России. Оперштаб наш передает порядка 150 дронов только сбито на приграничье и в других районах Белгородской области. То есть вот эта нестыковка, о которой, кстати, мы уже обращали внимание в наших предыдущих программах, она, конечно, играет роль. В первую очередь мирные жители, они, естественно, внимательно следят за этими событиями. И вот эти шероховатости, как в оповещении, шероховатости, вот, к примеру, в пролетах. Потому что у нас же дроны бьют и по приграничью, и в сторону Белгорода. И осуществляется такой транзит, как бы пролет. И вот эти моменты, где определить, что пролетает, а что именно наносит удары на цели наших объектов, энергетических и гражданской инфраструктуры. На мой взгляд, именно в этих моментах, в этих нюансах взаимодействия, сопровождения и все кроется.
2: Но конкретно в этой ситуации высота малая, скорее всего, скорость приличная.
3: Низкая высота, большая скорость. Видимо, не смогли вовремя подавить, среагировать. И поэтому частично эти ударные дроны были подавлены. Поэтому они не долетели, на мой взгляд, до намеченной цели по энергетическим объектам Белгорода. Это у них цель. Об этом громогласно заявил президент. И все украинские СМИ говорят, что Украина будет продолжать наносить удары в глубину России по приграничью. Имеется в виду энергосистема и система жизнеобеспечения. И тут, к сожалению, прямо скажем, был прилет по гражданским объектам на территории города.
2: Геннадий Тимофеевич, наши официальные источники сообщают о том, что российская армия поразила в Харьковской области подстанцию «Кочеток». Расскажите, где она находится и что это за объект?
3: Кочеток – это, в общем-то, очень необычный район Харьковской области. Там располагается подстанция, которая запитывает массу объектов сельскохозяйственного, промышленного назначения. Именно по периметру Харьковской области, где по сведениям нашей разведки, по оперативным данным, противник располагал пункты временной дислокации. Раз. Там были базы для хранения боеприпасов, ну, склады. И вокруг этой подстанции в Кочетке располагалась логистическая схема транспортной доставки материальных средств в сторону фронта. Поэтому я не сомневаюсь в том, что наша разведка внимательно отслеживала эти моменты. И ударить по подстанции – это одно. А здесь, видимо, был такой замысел ударить именно и по подстанции, и по тем объектам, где располагалось скопление живой силы и техники, осуществлялся уже переброска. Они же перебрасывают чем? Грузовыми автомобилями в основном. Эти все материальные средства и прочее. И по некоторым данным, в Кочетке, где находится одна из баз подготовки противника, прибыли наемники. Теперь уже из другой латиноамериканской страны Эквадор. По последней информации, действительно был нанесен ощутимый ущерб этой подстанции, плюс в результате точечного удара по объектам критической инфраструктуры было разрушено складские помещения, где хранились как раз эти боеприпасы и уже беспилотники, которых готовили отправлять на фронт.
2: Но ведь удар пришелся не только на подстанцию, но и еще по нескольким объектам Пролетарского района Харькова.
3: Пролетарский район, в чем там фишка? В сторону ХТЗ, это главный объект этого района, Харьковский тракторный завод, там идет большая шоссейная дорога, раньше это назывался Московский проспект. Вдоль Московского проспекта находится ряд крупных, во всяком случае, до недавнего времени находились ряд крупных промышленных предприятий. Там и ХЭМС, и турбинный, и турбоатом, и цеха завода «Серп и молот», и так далее можно там перечислять. Там буквально целая полоса промзоны с левой стороны, если направляться в сторону ХТЗ. Так вот, удар был нанесен по среднему промышленному предприятию. Ну, в ходе оперативной информации там как раз собирались, производилась сборка беспилотников и составляющие для хваленных украинских ракет, которые уже все знают, «Фламинго». Удар был нанесен точечный, информация уточняется. Ну, такие удары периодически производятся, я не скажу, что в круглосуточном, но частенько.
2: Геннадий Тимофеевич, какова сейчас обстановка на линии боевого соприкосновения? Как, скажем так, поживает Харьковский котел? Насколько активно он смыкается?
3: Динамическое развитие происходит с каждым днем. В чем там особенность? Есть два кольца окружения. Внутреннее кольцо, которая сжимается, и во внутреннем кольце уже образовались, стойко можно сказать уже об этом, минимум 3 мелких котла. Что это означает? Это несколько сел, хуторов, которые, в общем-то, все превращены в опорные пункты. Они блокированы со стороны подразделений группировки «Север». Взаимодействие у них нарушено. Подвоз боеприпасов и попытки деблокировать уже отсутствуют. Единственное, что оставшиеся разрозненные подразделения украинской армии, они пытаются как-то сомкнуть и соединить эти мелкие котлы.
2: Но как раз здесь наши пытаются дробить силы противника на мелкие кольца окружения.
3: Мы уже, и как показала практика, это действительно эффективный способ, эффективная тактика наших действий именно на этом участке фронта в Харьковской области. Тут еще в чем особенность? Котел сужается, но между плотно блокированными и окруженными мини-котлами, по сути, существует серая зона. А что такое серая зона? Серая зона – это неконтролируемые участки местности, которые ни мы в полной мере можем контролировать, ни противник. А что означает, допустим, мы освободили какое-то селение и населенный пункт? Это не означает, что он уже полностью захвачен. Если мы его освободили, солдат должен быть накормлен, обут, ему подвезли боеприпасы, он там закрепился, подмога пришла, и в этом случае полностью мы контролируем этот населенный пункт. А так как серая зона, несмотря на то, что площадь кольца внутреннего сужается, это не означает о том, что мы полностью контролируем некоторые участки. В первую очередь, главные участки – это транспортные развязки. Зеленка сошла, но погода еще более-менее устойчива, и поэтому грунтовые лесные дороги становятся главной целью для наших огневых средств в равной степени, как и для противника, который еще пытается наносить удары, когда мы туда подвозим боеприпасы и дополнительные силы и средства для блокирования этого внутреннего контура котла. Есть еще еще внешний контур. Здесь противник действительно пытается пробиться. Там идут самые упорные бои. Не случайно и те же эквадорцы приехали, не случайно туда перебрасывают дополнительные подразделения как инженерного характера, снайперов, технику. Активно противник пытается использовать роботизированные наземные комплексы. А также одновременно наносит удары как по нашим войскам, которые находятся во внешнем контуре этого котла, и, используя участки серой зоны, которые находятся в непосредственной близости от границы с Белгородской областью, наносят удары по Белгородскому приграничью. Многострадальный Октябрьский постоянно был под ударами дронов, артиллерии дальнобойной и реактивной системы залпового огня противника. Шебекино, Грайворон. Вот, вроде бы меньше стали эти удары, но они не прекратились. И поэтому противник использует местность, использует такие погодные условия, которые еще позволяют передвигаться, и наносят удары вот из ствольной, пушечной, дальнобойной артиллерии и реактивной системы залпового огня, не говоря уже о дроновых атаках. Поэтому внешний контур, там бои идут основательные, упорные, ожесточенные, но так или иначе фронт медленно сдвигается по направлению к Слотино. Это важный рубеж обороны противника. После действительно освобождения, закрепления на двух важных плацдармов на этом участке, имеется в виду казачья Лопань. Буквально на днях мы зачистили новую казачку. Новая казачка 2 километра от казачьей Лопани. В чем там особенность новой казачки? Она как раз, это селение, расположено именно на перекрестке вот этих всех транспортных шоссейных дорог и вдоль главной дороги, которая ведет из Белгорода через Слотино на Дергачи и к Харькову. Так вот, Слотино, по последней информации, там уже насильственно пытаются вывозить людей пожилого возраста, которые не хотят уезжать, которые в прямом смысле этого слова ждут прихода нашей российской армии. Но их насильственно вывозят в Харьков, а их дома, преимущественно это частный сектор, тут же противник оборудует под свои опорные пункты районной обороны. Там роют окопы, ходы сообщения и так далее. А Слотино и соседний участок Липцы, рокадная дорога через большие и малые проходы, получается фактически это полоса обеспечения, или, выражаясь военным языком, это первый рубеж обороны противника на этом важном участке фронта. Поэтому не случайно сейчас у нас после освобождения Гоптовки, закрепления, мы продвинулись туда, и сейчас туда, судя по всему, ближайшая задача, которая уже явно вырисовывается, судя по ситуации на фронте, это вести дальнейшее наступление по обе стороны Травянского водохранилища, как раз по направлению к Липцам.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, для молодых кумир. И не шагу назад, пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердца зову. Он пример для ребят, в ночь уходит.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: наша жизнь – это система оценок. Если во взрослой жизни нас измеряют финансовыми и материальными мерилами, до школы нас оценивают в критериях «хорошо», «плохо», «мы едим», «спим», «гуляем» и так далее, то в школе и в вузе это уже пятибалльная система отметок. Детки и отметки. Роль цифр в образовании и воспитании. Начало, середина и конец учебного года — это всегда разговоры об успеваемости. Тема оценок вызывает напряжение у всех участников процесса. У педагогов, так как оценки являются мерилами их труда, показателем престижа класса и школы, у родителей высокая отметка является главной целью, предметом гордости, а у учеников через школьные успехи выстраиваются отношения со значимыми взрослыми, то есть с родителями и учителями. И из-за школьных оценок чаще всего происходит большое количество ссор, обид, непониманий между детьми, их родителями и, конечно, учителями. Давайте разберемся, для чего нам оценки, почему они имеют такое важное значение в нашей жизни. Зачем нужны оценки?
1: Оценивание наших знаний, оценивание наших поступков — это всегда действительно мерило нашей жизни. Но всегда необходимо задать себе вопрос. Я прихожу в школу, я прихожу в институт или в другое учебное заведение за оценками или за знаниями.
0: Но можно ли в системе образования обойтись без оценок?
1: Нет, категорически невозможно, потому что ребенок должен понимать, где он прав, где он не очень прав, потому что образование и вообще проверка знаний — это путь ошибок и путь умения получать информацию, умение решать задачи, там, и рассказать историю из истории, и правильно писать или учить стихотворение. И ребенок должен понимать, что за правильно выполненную работу он получает, скажем так, одобрение. Мы сейчас не говорим оценку, он получает одобрение. И наоборот, если он поленился, ничего не сделал, он должен получить какое-то порицание. К сожалению, есть определенные такие сейчас современные движения педагогики, которые пытаются организовать всякого рода учебные заведения с безоценочной системой. Ну, то есть 2×2 — 4, правильно. 2×2 — 5, ну, тоже правильно, такое бывает. 2×2 — 3, и такое бывает. И получается то, что ребенок, он не понимает, а где правда, а где ложь. Поэтому, по сути, оценка является таким мотиватором для того, чтобы оценить свой труд.
0: Как раз хотела спросить, является ли оценка мотивацией для достижений учебной и неучебной деятельности в том числе?
1: Ну, смотрите, приятно же, если вы что-то сделали хорошо, а вас за это похвалили. Неважно где, неважно как. Вот вы хорошо сняли программу, передачу. И получили замечательный отзыв от наших телезрителей. Вам же приятно?
0: Конечно. И тут вопрос возникает в том, что оценка — это не совсем объективная история. В оценке заложен и субъективный компонент в том числе. Да, наша программа понравилась в тот момент, когда она отвечает какой-то больной теме нашего зрителя и, возможно, пришлась на удобный момент просмотра этой программы, и все сошлось, и, как говорится, вот оно вам положительное мнение. Но в случае, если у человека нет такой острой темы для того, чтобы наша программа решала, и не совсем в удобное время он посмотрел нашу программу, тогда его оценка будет совершенно другой. И значит ли это, что наша программа хороша и плоха? То есть тут вопрос субъективный.
1: Не совсем так, потому что в школе есть учитель, где, будем надеяться, объективно оценивая детей. Конечно, бесспорно, невозможно всем угодить, потому что обязательно в любом действии, даже в самом замечательном, самом прекрасном и самом, скажем так, безгрешном и самом правильном, обязательно найдутся люди, которым это не понравится. Яркий тому пример — Евангелие, которое мы читаем. Господь наш Иисус Христос пришел в этот мир, проповедовал о любви, проповедовал о том, что необходимо молиться за обидчиков, о том, что творить добро и, ну, всем вокруг. И в конце концов мы знаем, чем все закончилось. Его распяли. Его слова тоже кому-то не понравились. Мы должны понимать, что оценка — это безличностное отношение к человеку. То есть без участия его каких-то личных особенностей. Вот очень важно понимать, что если мы говорим об оценке школьника, то это имеется в виду какой-то предмет. Сейчас, конечно, вводится оценка за поведение, там, прилежание.
0: То, что, да, всегда это было.
1: Что будет, что есть прекрасно. Если мы говорим уже об оценке сферы деятельности человека, то мы оценим, опять же, его конкретные дела, которые он совершает по мере того, что он обязан делать.
0: То есть надо учиться ради знаний и не формальных, а настоящих.
1: Ну, конечно, бесспорно.
0: Да? Которые осмыслены.
1: Ну, если ребенок знает на 3, но слезно просит поставить ему 4.
0: Так, что делать?
1: А учитель добрый, Он может пойти на встречу ученику и поставить ему 4. Но знать-то он будет на 3. Вот в чем вопрос.
0: Но зато взаимоотношения, возможно, из-за этой четверки у этого ребенка с родителями будут более благоприятные.
1: Но. Так. Всегда есть но. Если только это не будет начало снежного кома. Просто когда мы ставим завышенные оценки для школьника, то мы в первую очередь его не только мотивируем, а в какой-то мере даже расслабляем. Если бы ребенок мог отнестись к тому, что вот да, мне сегодня поставили оценку чуть больше, поэтому я хочу этому соответствовать. Но так, к сожалению, бывает не так часто.
0: Что же лучше, вырастить счастливого, уверенного троечника или закомплексованного хорошиста?
2: Или отличника?
1: Ну, скажем так, лучше помочь ребенку стать счастливым. Как вы думаете, зачем ходить в школу?
0: Как говорят, нельзя научить, можно научиться. Вот за этим мы и ходим в школу, чтобы научаться учиться.
1: Здорово. А как вы думаете, если ребенок в классе 6-7 уже поставил себе цель, что он хочет быть, например, футбольным тренером?
0: Так.
1: Зачем ему математика? Зачем ему изучать
0: как литературу? Как он голы считать будет?
1: Ну, он базовую знает, таблицу умножения выучил. Как бы больше ему не надо. Зачем ему стихотворение изучить?
0: Для того, чтобы память развивать.
1: Алгоритмы.
0: Ну, во-первых, вне футбола у этого ребенка, потом взрослого человека, тоже есть жизнь. И наверняка он помимо футбола как-то сейчас модно будет, например, инвестировать куда-то свои деньги, заработанные.
1: Логарифмы много помогли в жизни?
0: Логарифмы? Они, наверное, создавали нейронные сети в моей голове, благодаря чему моя светлая голова продолжает быть светлой на протяжении всей моей жизни.
1: Вот. Очень правильный ответ, потому что школа — это то место, которое, по идее, должно научить человека думать. Мы изучаем те предметы, которые нам кажется, что в жизни не пригодятся, для того, чтобы наш мозг думал.
0: Класс.
1: Решая математические задачи, он развивается. Учим стихи, мы тренируем память. Пишем сочинения, мы учимся правильно и красиво выражаться. Потому что насколько мы умеем выражаться, зависит от того, насколько мы умеем писать сочинение. Поэтому школа должна, по идее, научить нас думать. Поэтому мы должны ориентировать своих детей и школьников, и студентов СУЗов, и студентов вузов, что они ходят не для того, чтобы получить картонный, скажем, диплом, в котором будут написаны оценки, для того, чтобы научиться думать, именно зачастую в том направлении, которое мы себе выбрали, если мы уже говорим о профессиональной деятельности, чтобы научиться быть профессионалами, а не просто получить образование для того, чтобы оно просто было.
0: Коль уж вы коснулись начальной школы, возникает вопрос, в равной ли степени оценки важны в младшей, средней и старшей школе? И есть такое мнение, что вот как раз оценки особенно важны для младшеклассников.
1: Потому что они в самом начале своего пути учебного, они еще не знают, что такое хорошо, что такое плохо, и поэтому создать им вот эту мотивацию очень важно. Но в то же время очень важно обозначать место оценок в нашей жизни, потому что когда мы хотим получить положительную оценку, забывая о том, каким способом мы хотим получить, то это остается проблемой до конца жизни нашей. То есть зачастую если человек всю жизнь работал на оценке, он в конце концов очень сильно зависим от мнения других в своей взрослой жизни. То есть, а что бы мне скажут? А что бы мне подумают? Как оценят мое поведение? И если человек зависим от оценки, это значит, в школе ему прямо заставляли именно не получить знания и не быть счастливым от того, что он что-то узнал, а просто ориентировали ребенка на оценки.
0: А вы же тоже преподаете?
1: Да.
0: А вы ставите оценки?
1: Конечно. Ну, я стараюсь быть беспристрастным. То есть, знаете, ну, когда я оцениваю детей, у нас есть... Они знают об этом, что нет слова наказание. То есть оценка — это не наказание. Даже плохая оценка — не наказание.
0: А что это?
1: Это последствия. Учишь, делаешь, рассказываешь, получаешь последствия. На мое отношение к человеку никак не относится. Я очень люблю детей, школьников, пожалуйста, вот на мое отношение к школьнику никак не повлияет. Но если ты выучил, ты получишь заслуженную 5.
0: А влияет ли на оценку ваше отношение к школьнику? От обратного?
1: Нет.
0: А должно ли влиять?
1: Мне кажется, ни в коем случае. Нужно объективно оценивать детей, в частности, но не личностно, подчеркну, но понимая, что по природе своей девочки аккуратнее. Если учитель проверяет тетрадь по математике у девочки и у мальчика, понятно, что у мальчика будет менее аккуратно. Там будет, может быть, все правильно. Но снижать ему оценку только потому, что он менее аккуратен, природно у мальчика менее аккуратно.
0: Как же все-таки родителям реагировать на оценки детей? Ну, понятное дело, что мы говорим не о высшем балле.
1: Ну и о высшем тоже.
0: Да, кстати, да.
1: Ну, скажем так, если мы говорим не о высшем балле, то реакция родителей и детей, в принципе, по сути, должна быть одинаковой. Неудовлетворительная оценка или удовлетворительная оценка, то есть 2-3, не должна восприниматься как точка, то есть все, конец. Вот это начало. Начало того, что я узнал, над чем мне нужно работать для того, чтобы мое обучение проходило лучше. Это, знаете, как у спортсменов. Вот фигурист или гимнаст делает какое-то упражнение, и вот на каком-то моменте он или падает, или срывается, он понимает, что вот здесь у меня слабое место, вот здесь над этим нужно поработать. Вот оценка — это та же ситуация. То есть ребенок понимает, вот тут у меня проблемное место. Слава Богу, что я о нем узнал. Теперь я над этим поработаю, и все будет хорошо. А отличная оценка тоже должна вызывать определенную реакцию. Ну, как минимум, не вызывать чувство превозношения над другими людьми.
0: То есть хвалить детьми.
1: Ну, но... да, я лучше, чем эти. Я получил, я лучше, чем все остальные. Или родители, мой ребенок лучше, чем Вася, Петя, Оля.
0: Хорошо, Таня. Как похвалить такого ребенка? Ты молодец.
1: Ты молодец. Ты молодец, ты потрудился.
0: Ты видишь, что у тебя все получается.
1: Да, ты молодец, у тебя все получается. Ты потрудился, вот итог твоих трудов. У тебя все получилось, я за тебя очень рад, ты порадовал. Но ни в коем случае не сравнивай.
0: Что а вот, сосед что получил?
1: Да, или вот ты лучше, чем вот твой сосед по партии.
0: Видишь, ну можешь лучше, чем Петя Иванов?
1: Да.
0: Можно же так говорить ребенку?
1: Нет.
0: А если это для кого-то мотивация?
1: А для Пети Иванова?
0: А он же не знает, что мы его приводим в пример.
1: Ну все равно. То есть как минимум в глазах ребенка он будет равняться не на свои, знания, а на знания Петя Иванова, хочу сказать. То есть нужно понимать, что ребенок должен понимать и сравнивать самого себя с самим собой.
0: Вопрос такой: стоит ли наказывать ребенка за оценки, если все-таки с кем-то это работает, то насколько оправдано такое наказание?
1: Давайте заменим слово «наказание» на слово «обращать внимание». В Священном Писании есть такие слова, что никто же знает сына только отец, не отца, кто знает только сын. И поэтому каждый родитель, по идее, должен знать своего ребенка и понимать, что для этого и ребенка является мотивацией.
0: Угу.
1: Не просто вымещать свое зло на ребенка, а в оценках находить причину этого зла.
0: Оценки же — это показатель определенной самооценки родителя.
1: Вот это страшно. То есть нужно понимать, что ребенок, по идее, не должен учиться ради хорошего настроения родителей, чтобы родители могли похвалиться.
0: Это, кстати, тоже является мотивацией — не расстроить родителей.
1: Вот. А дальше что?
0: Не просто научиться думать или получить знания, или, условно говоря, там, быть лучше сверстников. Но вот эта история про то, чтобы не расстроить родителей.
1: А дальше что?
0: А дальше это будет работать. Не расстроить мужа, жену, не расстроить коллег по работе, начальство и так далее.
1: Я буду жить, чтобы кого-то не расстроить.
0: Ну, если это удобно, почему нет?
1: Забывай только об одном человеке.
0: О самом себе.
1: О самом себе. То есть я должен понимать, что школа нужна мне. Школа нужна мне. И СУЗ нужен тоже мне. И вуз нужен мне. Не для того, чтобы порадовать родителей дипломом или хорошим аттестатом, что хорошо учиться — это мне полезно. И в идеале родители должны хотеть, чтобы ребенок в школе научился думать. И поэтому, к сожалению, вот эта схема, формула о том, что ты должен учиться, чтобы порадовать маму, а потом и жениться должен порадовать маму, и все, и одежду должен носить только такое, чтобы порадовать маму. И в конце концов у такого человека спрашиваешь: а сам ты чего хочешь? Он говорит: а я хочу то, что мне скажут родители.
0: А вот есть еще такая формула, вы сказали про формулу, почему-то мне кажется, что это тоже в каком-то смысле формула и алгоритм, который родители воспроизводят в отношении своего ребенка. То есть это если я была отличницей, то и мой ребенок тоже обязательно должен быть отличником или отличницей.
1: Или наоборот.
0: То есть он должен мне соответствовать.
1: Или наоборот.
0: Или наоборот.
1: Я был двоечником, потому что у меня была школа в 5-7 километров от дома, я не мог учиться, и поэтому я тебе сдам все условия, не дай Господи, ты не будешь отличником. Или я никогда не имел высшего образования, ты же будешь иметь высшее образование, даже 2.
0: Ну хорошо, а родителям как вот так себя остановить в том, чтобы требовать от ребенка быть тоже отличником, как и он, чтобы такая династия отличников была?
1: Знаете, вот, наверное, ответ будет очень сложен и очень прост. Главное с ребенком быть, потому что понимать, а действительно, чего он хочет, какие у него возможности, о чем он мечтает. Потому что оценки придут и уйдут, а отношения между детьми и родителями будут всегда. Ссорятся из-за оценок, то отношения могут быть потеряны, а школа закончится, а отношения не восстановятся.
0: Классно. Все-таки мы не можем в нашей жизни без оценок. На что опираться родителям? Как? Все равно, как ни крути, но оценивать своего ребенка. По каким критериям? На что нужно смотреть в первую очередь? Во вторую, в третью?
1: Что ребенка получается, а что нет? Где у него сильные и слабые стороны?
0: А может быть, еще на что он делает с большим удовольствием, чем другое?
1: Да. Но очень важно понимать, что школа и оценки, вот об этом мы еще не сказали сегодня, но очень важно, это развивает характер. Я не хочу это учить, но я должен это получить.
0: Это Это дисциплина, да.
1: Это дисциплина, это характер. Потому что это то, что реально в жизни пригодится. И это крайне важно ребенка поддержать в момент, когда ему трудно. Поверьте, ему очень трудно. Ему с каждым годом все труднее. Это нам, прошедшим этот путь, уже кажется, ну, это мелочи жизни. Но нужно понимать, что с его опытом жизни ему тяжело и сложно.
0: Как помочь ребенку делать уроки, заниматься в школе из позиции «хочу, а не надо»?
1: Ну, иногда и надо. Надо. Знаете, вот всегда можно сделать предложение. Вот, например, ребенок подходит к папе с мамой и говорит: «Мам, я не хочу делать урок, пусть не хочу». Мама ему говорит: «Или папа, слушай, но есть два пути. Первое, мы с тобой вместе делаем уроки, то есть я тебе помогаю, поддержу тебя. Потом у нас это все спокойно, мирно. У нас еще остается время, можем либо погулять вместе, либо там что-то посмотреть вместе. Либо ты не хочешь делать уроки, мы с тобой ссоримся, у меня дергается глаз, ты плачешь, но ты все равно делаешь уроки. Ты какой вариант выбираешь?» Ребенок понимает, ну, если уроки все равно будут сделаны, то лучше, конечно, первый. Еще раз подчеркну, внимательно всмотревшись, потому что иногда какие-то межличностные отношения в классе, когда не до математики, или период первой влюбленности, который тоже выпадает на школьный период, или какие-то другие конфликтные ситуации с учителем, быть может. Это все необходимо учитывать родителю в частности, а не просто наказывать только потому, что не та оценка, которую мне хотелось бы видеть. Мы же зачастую тоже можем сходить ошибаться. То есть я тебя вижу отличником. Да. Ты должен моим фантазиям соответствовать. Это все равно, что я скажу, я тебя вижу, человек, который понимает штангу 100 килограмм. Будь любезен прийти в спортзал и поднять штангу 100 килограмм. Он 40 поднять не может. Что произойдет с ребенком? Он поломается, если мы его заставим это делать. Поэтому нужно четко понимать возможности. И самое главное, я подчеркну, не потерять добрых отношений между папой и мамой и ребенком из-за школы, из-за оценок.
0: Что бы вы пожелали родителям и ученикам в отношении восприятия оценок?
1: Родителям любить своих детей и с пятерками, и с двойками, и с тройками, все находясь рядом с ними, и любить их, и помогать им. А детям, понимая, что школа — это тот, не буду сказать себе, институт, который, по идее, должен научить нас думать, а оценки — это не цель, а следствие получения нами знаний и образования.
0: А я бы, знаете, как заключила, чтобы оценка не влияла на самооценку.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭД Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Мне надо
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вам без нас, озовитесь, друзья!
1: Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Радио З. На чистоте подвига и отваги.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день мне понравился.

что я так жду с утра. Не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутятся суставы, и все уже затекло, но контролируй.

0: небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радіо З.
1: Світало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З.
1: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обидно

Радио З. Командовать парадом будем мы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.
2: Когда скучает женщина у темного окна,

дорогой прямой. Лишь простимся и в ночь дорогой окольной победу уйду добывать, вернуться не прочь, влюбиться не прочь.

0: я ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z.